wyrzeźbionym, gładkim ciałem. Odmłodzone, odbarwione.

0: Ратьера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

площу полощу дождь, пронизливый и густый. Только два диваки на площади, слуп телеграфный и ты. У слупа обовязок службовый, он не может сховаться под дах. Он подтрымливает размовы, что покоятся у провода.

Зычу усім благословенной недели и поспехового тыдню. Нехай Небесный Отец оховывает и допомагает нам во всех наших добрых справах. До новых встреч!

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларуси, 8 у Польши. Ракеты «Патриот» у свете есть, потребны я только политические решения, кажа Зеленский. Больше за 2000 евро собрано за сутки для детей политвязнев до нового навучального года. У Варшаве у жнивня пройдет конференция «Новая Беларусь». У студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Владимир Зеленский в своем вечеровом видеозвороте заявил, что у свете есть необходимые ракеты для зенитных ракетных комплексов «Патриот», однако для их передачи Украине потребное политическое решение краин-партнеров. Поводные слова Зеленского, Злученные Штаты и европейские державы ведают, какая допомога потребная Украине. И он подкресил, что супрать баллистичные ракеты повинны выкористовываться для обороны мирного насельництва, а не заховываться у складах. Владимир Зеленский так само закликал увести додатковые санкции супрать компаний и физичных особов, якія допомагают российской оборонной промысловости выраблять баллистичные ракеты, пусковые установки и поставляют необходимые детали. И он отзначил, что в юрисдикциях краины Великой Восьмерки еще існуют проблемы, якія дозволяют обыходить санкционные обмежевания. Мигрантский кризис. Рекордную за последние 3 месяца активность нелегальных мигрантов на меже с Беларусью зафиксировала 31 липня служба охраны державной межи Литвы. Про это свидетельствует проведенное выданием «Позерк» анализ массива ее оперативных данных. Служба поведомила об 40 спробах проникновения на территорию Украины. У липня Литва зарегистрировала 163 спробы незаконного проникновения на свою территорию с Беларуси. Это маль у 3 раза больше, чем у липня минулого года. Мигрантский кризис на меже Беларуси и краинов Евразвязу протягивается с весны 2021 года. Улады соседних европейских держав уличат его гибридной атакой, организованной режимами у Минску и Москве. Сборы Байсол. Больше за 2000 евро собрано за сутки для детей политвязнев до нового навучального года. Это выникает из информации на сайте Фонду солидарности Байсол. Заявленная сумма сбору складает 10 тысяч евро. Байсол отзначил, что каждый год отримливает около 200 заявок на удел у детячем школьном сборе. По допомогу звертаются семьи, где один из батьков або ободва находятся в зневолении, альбо были осуждены по политических мотивах. Планируется, что на каждое дитя до 16 годов будет выплачено по 100 евро. Заявки на отримание допомоги принимаются до 21 жнивня уключно, у темнику от батьков, которые находятся в Беларуси. 5-я конференция «Новая Беларусь» пройдет 8-9 жнивня в Варшаве. Как говорится в анонсе, подія будет присвечена и обмеркованию тех изменений, что отбылись за последний час, асэнсаванню того, кто и как помогает белорусам и Беларуси, разгляду перспективы развития ситуации в регионе, вызначению того, какое место в этих процессах занимают белорусские адемсилы и Беларусь агулам. Я думаю, что конференция откроется витальными словами демократичной лидерки Беларуси Светланы Тихановской и старшини Рады БНР Ивонки Сурвилы. Программа «Сайт ивентов» стартует на день ранее, 7 жнивня. Будет организованная онлайн-трансляция. Зарегистрироваться на удел можно праз сайт Светланы Тихановской. Больше новинок узнаете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння 2 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць. Удзень без істотных ападкаў. Тэмпература паветра максімальна прагрэецца да 26-28 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.
3: Музыка, як лад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
4: Вітаю, господарства! Як звичайно, в гетий час на хвалі Білоруського радіо рація проєкт «Маніфест». Мене зовут Марина Савінська, і я маю пропанову трішечку поподорожнічать як у часі, так і у просторі. Речу тим, що на гетих виходних у Кракові відбувається фестиваль «Літотень», але йон уже штогодовий. Так ось чим запомнилася подія год тому? Сьогодні пригадаємо разом з гуртом «Без назви», який був тоді одним з виступовців події.
5: Ми ходили по блінчики, по драники, доглядели, там була така диско-сцена каля фудкорта. Але ще мат часу не було, бо ми приїхали на саундчек, тут все затягнулося, здвинулося нещо. Ну і коротей, вже на першій пісні концерту ми ладили гук, але все отрималося.
6: Чебуреки вельми смачные.
7: Так, то мы приехали трошки позднее, и, на жаль, я планировала, бо я, коли глядела программу этого фестиваля, то я была вельми под таким великим уражением, сколько разных сцен, импрез, неких там книги, и что с этим можно было заработать своими руками. Але, на жаль, в этот раз вся наша концентрация была на нашем выступе. Мы робили все максимум, как бы это было якостно, клево. Тому, может, в наступном году приедем раней и наведаем все эти локации.
4: Чи есть у вас некий чек того, какая якость у импрезы, у фестиваля непосредственно? Тобок, на что вы звертаете увагу в первую чергу?
5: Ну, в первую чергу хочется сказать, что все чисто. Белорусы наши молодцы. Они покушали и все до сметницы. Все, как бы не заставлять после себя вось, никаких там смеття і все таке. Що стосується амінити організації по музичній частці, так само все, я лічу, що на відповідним узровню для цього фестивалю. І сцена, і світло, і гук класний. Одне, що з парковкою тут трошки ми не розібралися, бо нас запросили на фестиваль у останній момент, і вони вже зголосили внески на номери автомобілів, які будуть заїжджати під сцену, і нашого номера там не було, але ось ми стоїмо під сценою у нашій машині і даємо інтерв'ю.
7: Мені подається, що вельми важливо, коли є контакт з організаторами, коли вони розуміють, що тобі треба, коли приїжджаєш, там нічого тобі треба резко, так не планував цього, і це найважніше для нас.
5: Як вирішаються питання, так, організаційні? Усе це організовується норм. Захотіли поїсти, нам це організували. Ось, захотели попить, нам это организовали. Да, захотели заиграть концерт, нам это организовали.
7: В этом плане так само, все вельми добро, нам вельми комфортно, бо мы ездим с нашим гук-режиссером, ведаем так само тех ребят, какие этот гук ставить сегодня. Тобо к нам было вельми комфортно, мы были вельми рады побачить наших сябров, с якими мы играли концерты в Беларуси еще. Тобо супер, ну супер.
8: Я еще, например, сустрел своего одноклассника на этом фестивале, сустрел еще своих сябров с городни. Вельми файно было их убачить. При інших обставинах вельми тяжко было бы убачить их. Доехать до Кракова, по-перше, а по-другое, так организоваться. Не только люди из Кракова я бачу, какие тут живут. Так само шмат из яких інших городов сюда люди приехали, например, с Белостоку. Так само я своих сябров знакомых бачу.
5: Беларуси, но вот я бачу тут знакомых.
8: Ну, несколько человек так было.
5: Не будем называть их прозвище, как не палить.

0: Вы сказали, что у вас відчування, що быцем бы не чакана, не запланавана. Вас запросили на фестиваль «Летусень», але що ви подумали у першу хвилину?
1: Подумали, ну, наконец-то здравый смысл. Треба ж было спочатку нас покликать, не ждать до опошнього моменту, ну, камон.
2: Один з лепших гуртов і сидіть без фестиваля, і та кракал, та просто гэтага та не перанесе. І так, коли яны запросили, я кажу, да мы там, блин, порвём под сцены так, что после нас будет наступный выступовца, и тяжко ему будет трымать той кач, той, что мы робили под сценой. Ну, я думаю, нам это удалось, а, бо там все-таки живе рок-н-ролл. Ну и вот классно отыграли, организаторы там молодцы. Мы с ними одразу нашли, скажем так, взаимопонимание. Вот, и умовы для обоих были примальные, и все, все литерально вырашилось за 2 тижні до фестиваля. Хіба у них тут взлетел некий хедлайнер, я не ведаю, кто повинен тут был быть, ну, але я думаю, что мы не подкачали.
1: Если мы такие легкие на подъем, когда у нас есть махчимость, то мы не думаем 2 раза.
3: Потому что мы любим играть концерты и любим это робить добро.
1: Аминь.
0: Концерт, от якого вы кайфанули, давайте за апошние 2 года. Найлепше.
1: Сьогодні був вельми кльовий концерт.
3: А концерт у сенсі наш, що ми грали?
1: Так, так.
2: Солянка.
0: Гэта може бути окей, давайте так, ваш виступ у тим ліку, то бок і солянка, і фест включаються сюди.
2: Я скажу так, що агулом усі концерти зі своїм таким вайбом, і у Гдині, і у Познані, усі вони кайфові, і усі заставили ось такий приємний смак. І на осінь ми так це повторимо. Але фестиваль трохи відрознівається від клубних концертів тим, що тут і сцена більш, і люди більш різностайні слухачі. Бо, наприклад, менавіта на сольний концерт не прийшло б стільки людей, скільки сьогодні було під сценою. Тобто люди йшли на фестиваль, там вабить час добра, відпочивати, там піти гарбатку, каву, кушати блінчики, драники, грати у некі активності там. І тут я ще ось вони потрапили під сцену і відчули нашу енергетику. Ну і ми якби вже ось їх взяли в наші їжові рукавиці і не відпускали до кінця концерту.
0: Всі прийшли ви до формули, що треба зробити для того, щоб концерт, ваш виступ непосередньо отримався вельми-вельми моцним.
2: Я скажу так, що треба жениться і завести дітей. И тогда, когда ты приезжаешь на концерт без детей, ты просто отрываешься от всей этой бытовухи, ты просто выплескиваешь все свои эмоции на концерте, ты просто их заставляешь тут. И с новыми силами едешь домой змагаться с детьми.
0: Вика згодна?
1: Не, на самой справе так, бо коли были молодые, может, у меня какие комплексы, я там, что люди сподобаются или не. Зараз, назавтра мы едем, и когда мы ходим на сцену, то это для нас таки побег. Инши частка нашего життя. И я так само забываю, что на концерте ты просто уже на все 100 выкладываешься, бо коли мы тут приехали, то мы возьмем все от этого. Заправды кайфуем, может, на вот больше, чем коли мы играли там концерты в Беларуси. Может, мы изменились, может, обставины изменились. Или это иншая уже якость для нас. И я думаю, что это бачно, что мы добро вабим час. Так само. Там, ну, техничная частка, конечно, вельми важная. Коли все комфортно, коли мы чуем один одного гук, то это вельми важно. Але я думаю, что настрой – это number one в первую чергу.
3: Так, а что я могу сказать на этот конт?
1: Ну, у тебя нет детей, как ты? Хорошо. Что помогает тебе добро играть концерт?
3: Мне допомагают ребятки Олеся с Викой вельми добро, потому что я вельми люблю с ними играть. Я завсёды у них упэўнены на все 100%. Это поводуе то, что у нас атрымліваецца вельми добрый результат. Ну и, конечно, они никакого алкоголя перед концертом.
1: Так, так.
3: Потому что это вырашает.
1: И подчас концерту так и...
3: Ну, а подчас незручно, ты палочки тримаешь, я бас тримаю. Ну, а куда еще бутыльку засунуть?
1: Это такие особистые. Для меня так лепее, я навод не веду, как иначе, бо коли... Я так чую себе максимально упевненной с тем, что я роблю. Бо это не то, чтобы там мы... повинны там неяк стараться, гэта рабіць, просто не хотим.
3: Нас прэ без усялякага кампоту.

0: У Менску еще на концерте у Репаблику, а такое было, что на конюшню взяли пару людей с натопа, и они спевали микрофон мимо тональности вообще. Вот они да просто мимо там, мелодии да, пели, но и они с таким кайфом это робили, что мы их навод да, не перебивали.
1: Выключали гук?
0: Нет. И они сами кайфовали от того, что они робили. Ну да, ну там, и они ж всю песню не пели, они там, ну, некий оквалок да, куплета там, у припеве там татушки подпевали нам. То бок, все одно, и они ж не спевают от початку до конца всю песню сами. Но все равно идет текстовая некая такая коллаба. И вот я не памятую, а докладно, они, да, конечно, там мимо нот пели, но они сами кайфовали, ну и добро. Ну, для них это вот мини-зорный час таки был, бо у Репаблик приходила нормалёва людей калісьці, и на концерты отбывались навод. Ну вот со сцены люди так вот и их проносили про знатоп там до конца зали. Были такие моменты.
2: Да, раньше я узгадал про Белосток, что мы казали, что девушины вышли. Я узгадал. Аня, дякую великий, ты вельми добро спевала. Чекаем тебе на наступные наши выступы.
0: А откуда ты ведаешь ее имя?
2: А ты ведаешь чему? А потому что после концерта я подошел, да, я сказал, что я на вельми добро спеваю, и так мы познакомились.
3: А некие подстоны у вас бывают, такое, что вы створаете уражение, что быцем бы
0: вынес? Один раз в Варшаве мы так робили. Это был запланованный экспромт. Это не подстава, а это запланованный экспромт. То бок мы запытались у девчины, ти могла бы она с нами заспевать дождями. Я сказала так. Але у меня, а может, отрымается прийти, а может, не. Ну и вот мы как бы написали у плейлист дождями, отрепетовали, они бы она у нас запланированы, но умова была такая, что а крышу-то мы не играем. Ну и мы убачили девчину с хлопцем, и они пришли на концерт и сказали так, а кто хочет заспевать? А ты? Ну давай сюда, типа на сцену. Вот. Для людей это отрымалось, они бы такая несподянка, а...
2: То, коли вы хочете так само поудельничать в такой запланованной несподянке, пишите до нас.

0: Чи змянилося у вас ставлення до ваших концертів після 2020-го, коли, наприклад, раніше ви просто виходили на сцену для того, щоб ловити гэта кайф, а зараз ви виходите у еміграцію для того, щоб єднати білорусів?
1: Так, по-перше, єднати білорусів, по-друге, нести через гэта нелегкі часи нашу білоруську мову і білоруську рок-культуру, бо рок-культура у кожній країні своя. У Беларуси она свои мои особливости, белорусская рок-сцена, польская своя там, ну и так далее. Треба, каб люди то ведали, что есть такая белорусская мова, что есть такая Беларусь, и что там есть годные гурты и годная музыка, якія варто слухать, на якія варто ходить и отсочивать за новыми релизами. То бок, зараз это уже как-то миссия. Коли раней был рок-н-ролл, расколбас и все такое, то зараз это уже такая вот як наша миссия. То бок, мы граем белорусскую рок-музыку и простяжкое житё несем ее, каб не умерли.
2: Ну, але так само не треба забывать, что мы хотим, каб люди добра пабили час. Это не просто некая миссия звонка. Мы, як раней, любим музыку и ведаем, что людей она важна не только как инструмент объединения, але просто как выплеснуть свои эмоции, может быть, посумовать, по там разбитым сердце и не ведаю, что ж тебе еще.
3: Пацана.
2: Да. Или девчин, да. Это все разом, я думаю, что это объединяет. Просто дается еще одна функция, миссия, так сказать.
4: И у нас шмат этой энергии. Мы хотим ее делиться с людьми. Вельми любим играть музлом.
5: Узникает почуття.

0: Гурт без назвы спадарства еще не был героем проекта «Манифест» на белорусском радиорации, а вось простый день чекаете новых эмоций и уражений, як отбылася подея сёлета. До встречи!
1: На что я сбегши хотел?

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 10 у Беларуси, 9 у Польши. Война в Украине. Киев стал, по сути, прифронтовым городом АПК. Угонорует медалем Франциска Скорины шерах выбитных особ. У Варшаве пройдет книжный маркет, присвященный Светлане Курс. У студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Киев стал полновартостным прифронтовым городом с пункту глядения поветряных атак. Про это кажа войсковец Узбройных сил Украины Александр Мусиенко, поведомляя агентство УНИАН. Россия теперь может регулярно наносить по столице Украины комбинованные удары, выкористовывая ракеты С-400 с территории Брянской и Курской областей. Эксперт лечит, что супер здольны проводить 3-4 масштабные атаки в месяц, выпускаючи зараз до 70-80 ракет и нескольких сотнях беспилотников. Мусиенко отзначил, что ракеты С-400 все частей використовывают как зброю террору супраць мирного населения, наполняючи их великой колькостью поражальных элементов. Украина покуль не мает достатковой колькости сродков супраць поветряной обороны для перехопа ракетов, тому силы обороны робят ставку на знищение пусковых установок на территории России. Министерство внутренних справ Беларуси поведомило про спынение деятельности группы, которую подозревают в организации каналу незаконного удела, знаходжения и транзиту замежных громадян през территорию Украины. В министерстве заявляют, что на протягу 2 годов подозреванные организовывали незаконное перемещение громадян Украины Полдневой Азии с территории России в Беларусь. Об'яднаны пераходны кабінет ганараваў з нагародамі 9 чалавек, у іх ліку удава Васіля Быкава, праваабаронца Стэфановіч, тэлевядучая Ваданосава. Аб рашэнні ўганараваць узнагародамі шэраг выбітных асобы паведаміў 1 жніўня аб'яднаны пераходны кабінет. Медалём Францыска Скарыны будуць узнагароджаныя кіраўнік вольнага руху Галіна Казіміроўская, дзеяч беларускай меншасці ў Польшчы Юрый Астапчук, спявачка і педагог Багуслава Карчэўская. Медалі няскораных Ларысы Гінюш, удастоены праваабаронца былы палітвязень Валентін Стэфановіч. Медалі за плённую працу на карысць Беларусі атрымаюць удава Васіля Быкава, Ірына Быкава пасмяротна, спявачка, паэтэса, музыка, тэлевядучая Кацярына Ваданосава, літоўскі юрыст Дайнёс Жэлімас, украінскі палітычны дзеяч Сергій Собалеў. 9 жніўня ў Варшаве пройдзе кніжны маркет, прысвечаны Святлане Курс. Частку выручкі выдавецтвы накіруюць сям'і пісьменніцы, а таксама на прэмію яе імя, пра якую арганізатары аб'явяць напярэдадні падзеі. Удзельнікамі маркету будуць выдавецтвы «Полацкія лабірынты», «Мяне няма», «Камунікаты» ды многія іншыя. Нагадаю, што пісьменніцы Святланы Курс не стала 20 ліпеня бягучага году. Она стала одной из самых ярких представниц сучасной белорусской литературы, выступаючи под псевдонимом Эва Вежнавец. Наибольшую ведомость ей принесла повесть «По что идешь, Волча», якая отримала премию имя Ежи Гедройте, была перекладена на несколько мов и принесла авторце международное признание. Больше новинок знайдете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Прас Гадзину».
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня на белорусско-польском помеже переменная облачность. Удень без истотных опадков. Температура по ветру максимально прогреется до 26-28 градусов со знаком плюс. Атмосферный тиск повышен.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Словы с музыкой. На радио «Рация».
3: Well, if you like to read, that means someone has to write.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Австралійская співачка Наталія Імбрур'я представила новый сингл «Just Drive». Лиричную поп-композицию про внутренние переживания, свободу и желание покинуть тяжкие думки сзаду. Песня сполучает мягкое сучасное поп-гучание с эмоциональным вокалом артистки. Сингл станет часткой нового альбома «Algorithm», релиз которого запланованы на 4 кастрычника. Разом с песней вышел и клип, снятый на мобильный телефон, что надало видео особливую щирость и натуральность. Проект протягивает новую творчую главу у карьеры Наталии Імбрур'ї. Just Drive. Слухаем и голосуем на хвалях Радио Рация.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку rация.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Кайли Миноук и шотландский гурт Snow Patrol представили совместную песню These Alarms. Композиция объединяет лиричный альтернативный рок Snow Patrol с мягким и познавальным вокалом Кайли, створяющую щирую историю про надею, почутие и человечую близкость. Цікаво, что песня першопочаткова была написана фронтменом гурта Ларри Лайтбоди менавіта с думкой про Кайли Миноук. Позднее музыки вырашили запросить ее до супрацовництва, и у вынику композиция перетворилась у полновартостный дуэт. Песня стала одним из самых чаканых совместных релизов этого лета. Кайли Миноук и Snow Patrol – These Alarms. Слухаем до голосуем.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку rация.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: Новини музичного світу.
1: Американська співачка Олівія Родріго обвістила про створення нового жіночого фестивалю Daisy Chain Fields. Проект протягує традиції знакомитого Ліліт Фер, який у 1990-х став символом підтримки жінчин у музичній індустрії. У фестивалі приймуть уділ відомі артистки різних поколінь, а частка зібраних сродків буде накерована на доброчинні ініціативи. Незалежные музычные фестивали Шотландии обвинователи BBC у недобросумленной конкуренции. Организаторы нескольких незалежных музычных фестивалей у Шотландии заявили, что выпуск нового фестиваля BBC Radio 2 in the Park привел до резких падений продажи билетов и навод отмены некоторых мероприемств. Повод для организаторов – великий державный проект перетягнул на себе глядачу и хедлайнеров, что поставило невеликие фестивали у вельми складанное становище. У Франции отшукали уникальный архив – 53 годины видеозаписов музычного фестиваля «Ривьера 76», який долгий час лечился страченным. Фестиваль, организованный створальником «Вудстоком» Майклом Лэнгом, отбылся в 1976 году, але после финансового провалу амаль на полстагодия зник с истории музыки. Пленки были выпадково знойдены у Парижском архиве и теперь отреставрованы специалистами Французского национального аудиовизуального института. На их заховались выступления Джо Кокера, Джимми Клиффа, Бетти Дэвиса и других ведомых музыков. На основе знойденных материалов уже подрихтованы документальный фильм, який упершиню открыл широкой публице и историю этого амаль забытого фестивалю.
2: Hey, this is Scotto. Deep is on tonight, so leave your name and number, and I'll get back to you. Peace.
3: Hi, Scotto. It's Kelly. Listen,
4: Scotto, dude, man, this is Chris. Look, we want to go to that party tonight, but we don't know where it is.
5: Call me back when you...
6: I want you to call me.
7: He's not home. We'll leave him.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 12-е у Беларуси, 11-е у Польши. Украинские дроны атаковали объекты в российских регионах. Тягом 6 годов у Беларуси протягиваются масштабные репрессии. У Белостоку презентовали новую книгу Юрия Гуменюка. У студии с новинами Анна Шайковская. Уночи на 2 жнивня украинские дроны атаковали объекты в российских регионах. Под удары трапили нафтоперапрацовчий завод в Саратове, аэродром у Энгельсе и логистичный центр у вёсцы Новосемейки на Самарской в области. Саратовский НПЗ, основанный в 1934 году, с 2013-го контролирует Сараснафтой. По объемах перапрацовки это один из самых буйных заводов у России. Что до склада World Berries, так и он совсем новый, открытый только у травня минулого года. Его площадь складает около 130 тысяч квадратных метров. Репрессии в Беларуси не спиняются. Правооборонный центр «Весна» подрыхтовал огляды ситуации с переследом в регионах у Липини и зафиксовал основные факты порушения права человека. Как отзначают правооборонцы, тягом 6 годов у Беларуси протягиваются масштабные репрессии. Затримание и криминальный переслед громадян стали звычайной практикой для всех регионов Украины. Особливую интенсивность переслед набыл у Гомельской в области после початку полномасштабного российского уварвания в Украину. Менавіта там зафиксована большасть выпадков по так званой справе Гаюна. Латвия пропустила през межу 8 автомобилей, которые чекали с 31 липня. Для остальных пункт пропуску Патерники из белорусского боку Григоровщина остается закрытым. У вечера 31 липня Латвия с техничных причин закрыла автомобильную межу с Беларусью. В основном автомобили с черги разъехались по соседних помежных переходах, але некоторые остались. Кировцы и пассажиры, которые сегодня так трапили у Латвию праз Патерники, провели у черзе каля 26 годинов. У белостоцкой культурной просторы «Новая земля» отбылась презентация книги выбранных вершов Юрия Гуменюка «И крыш камин вырасти, як древо». Сборник побачил свет у поэтичной серии «Брукаванка», якая выдается у Белостоку польским выдавецтвам «Экопресс» и уже стала одной из наиважнейших выдавецких инициатив, присвященных сучасной белорусской поэзии. Юрий Гуменюк – легендарная постать городенского культурного життя 90-х годов, поэт, журналист, литератор и театральный деяч. Он працевал у белорусских и польских медиах, а так само загадчиком литературной частки Градинского областного театра «Лялек». У своей творчести Гуменюк был одним из наибольших самобытных представников поколения незалежности, покинувший яркий след у белорусской литературы. Трагично пошел с життя в 2013 году. По воде официальной версии причиной смерти стало самогубство. Книга «И крыш каменный вырасти, как древо» стала уже 4-м выданием твора Юрия Гуменюка, якое вышло после его смерти. И она еще раз подтверждает, что его поэзия не страчивает своей актуальности, протягивая находить новых читачов и остается важной часткой наиновшей белорусской литературы. Наши новины доступны так само на сайте racja.com, да в наших социальных сетках. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня на белорусско-польском помеже переменная облачность. Удень без истотных опадков. Температура по ветру максимально прогреется до 26-28 градусов со знаком плюс. Атмосферный тиск повышен.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
3: All human rights for all. Високий ропос жмогу стейсис висіємс.
4: Права чоловіка для всіх.
5: Всі права людини для всіх.
6: Усі права чоловіка для всіх.
7: Весна. Правооборонча передача
6: на Беларускім Радіо Рація.
7: Вітаю, поважаних слухачів. На вольних хвалях Беларускага Радіо Рація ви слухаєте правоабарончу програму «Вясна». З вами її ведуча Єва Бардзіловська. Ну а далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. Рубрика «Правоабарончий словник» присвячена Міжнародному кримінальному суду, розслідування по ситуації у Білорусі і Литві, а так само примусової депортації, з якою сутикалися білоруси. Після гэтага перайдзем да каментара ад Александра Кухты, прадстаўніка Байсол, пра традыцыйны збор для дзяцей перад пачаткам новага навучальнага году. А напрыканцы запросім вас у гміну Гайна ў Каштону пад Ляшы. Там адбудзецца вечар, прысвечаны 6-й гадавіне беларускіх пратэстаў 1 жніўня а 16-й гадзіне. Усё гэта пачуем пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыёрацыя.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-е ў Беларусі, 12-е ў Польшчы. Я пагадзіўся дзеля добрасвету. Трамп спыніў атаку на Іран. Затрыманне і крымінальны пераслед грамадзян сталі звычайнай практыкай для ўсіх рэгіёнаў Беларусі, адзначаюць праваабаронцы. АПК ўганаруе медалём Францыска Скарыны шэраг выбітных асобаў. У студии с новинами Анна Шайковская. Война на Близком Усходе. Президент США Дональд Трамп обвестил об сгоде припинить удар по Иране. Однако поставил умову, и он чекает, что Вашингтон и Тегеран смогут хутко заключить погоднение. Гэтае погоднение у першую чергу будет включать открытие Армузского проливу. Сегодня раніцай Дональд Трамп написал у Твиттере на платформе True Social, что Злучаныя Штаты готовы нанести могутный удар по Иране. Однако, написал президент, Злучаныя Штаты спынили атаку по просьбе Ирану и інших краин Близкого Усходу, потому что была узгоднена агульная основа для потенциального мирного погоднения. Ранее администрация США попередила американцев на Близком Усходе об необходимости подрыхтовки до магчымай эскалации. СМИ выказывали здогадки, что Израиль и США могут распачать один из самых могутных ударов на энергетичную инфраструктуру Ирана в эти выходные. Иранские информационные агентства поведомили в субботу, что Тегеран погрожал отплатой и ударами по критично важной инфраструктуре у Израиля и краинах Персидского залива. Нагадаем, 28 лютого США и Израиль начали войну супраць Ирану. Израиль отмовился от непосредственного военного удела после заключения погоднения об спынении огня, затвердженного в красавіку. США и Иран протягивали нерегулярные взаимные атаки. У червени Вашингтон и Тегеран подписали попереднее погоднение об спынении огня, якое неодноразово порушалось. Тягом 6 годов у Беларуси протягиваются масштабные репрессии. Затримание и криминальные переследы громадян стали звычайной практикой для всех регионов Украины. Особливую интенсивность переследы набыл у Гомельской области после початку полномасштабного российского уворвания в Украину. Менавіта там зафиксовано больше выпадков по так званой справе Гаюна, пишет правоабарончий центр «Вясна». Акрамя гэтага, затриманных на помежных пунктах Беларуси змяшчают у ближайшие часовые изоляторы у Пероссийской и Градзенской областях. Вясна подрыхтовала огляды ситуации в регионах и зафиксовала основные факты порушения прав человека. 30 червня с другой спробы на аукционе улады продали кватеру заочно осужденного журналиста и правоабаронцы Владимира Хильмановича. Еще ранее улады продали всю бытовую технику семьи, а так само летище правоабаронцы у Мостовском районе. Поведомила Городинская правооборона. Нагадаем, 19 жнивня 2024 года Городинский областный суд заочно призначил Хильмановичу позбавление воли термином на 5 годов у поправчай колонии в умовах узмоцненного режиму и вялізны штраф 30 тысяч белорусских рублей. Министерство внутренних справ Беларуси поведомило про спынение деятельности группы, которую подозревают в организации каналу незаконного удела, знаходжения и транзиту замежных граждан през территорию Украины. В министерстве заявляют, что на протягу 2 годов подозреваемые организовывали незаконное перемещение граждан Украины Południowej Азии с территории России в Беларусь. Об'єднаны пераходны кабінет ганараваў з нагародамі 9 чалавек, у іх ліку удава Васіля Быкава, праваабаронца Стэфановіч, тэлевядучая Ваданосава. Аб рашэнні ганараваць з нагародамі шэраг выбітных асобы паведаміў 1 жніўня аб'єднаны пераходны кабінет. Медалём Францыска Скарыны будуць узнагароджаныя кіраўнік вольнага руху Галіна Казіміроўская, дзеяч беларускай меншасці ў Польшчы Юрый Астапчук, педагог, спявачка і педагог Богуслава Карджеўская. Медалі нескораных Ларысы Гінюш, удастоены праваабаронца былы палітвязень Валентин Стефанович. Медалі за плённую працу на карысць Беларусі атрымаюць удава Васіля Быкова, Ірына Быкова пасмяротна, спявачка, паэтэса, музыка, тлевядучая Кацярына Ваданосава, літоўскі юрыст Дайнёс Жэлімас, украінскі палітычны дзеяч Сергій Собалеў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць. Удзень без істотных ападкаў. Тэмпература паветра максімальна прагрэецца да 26-28 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом Спадляшча.
3: Тое, што мы спадляшся, што мы адсюль, это мы ведам ад бацькоў, ад маці і ад бацькі. І они нам гэта расказывалі па жыццю, мы заўсёды гэта ведаем.
4: Матэрыялы нашай сям'і мы началі думаць і сабіраць ещё лет 10 назад. Мечислав, я, Александр мне памагал, і Пётр, который работает в Москве. Мой брат Пётр Бурак, он в основном финансировал.
3: И когда мы начали разыскивать наши родословные, конечно, началось все с Лены. Она поехала, инициатива была в ней. А ей повезло, что она попала на батюшку. И это два таких человека сошлись и начали вот этот раскапывать, когда, где и как.

0: Герої сьогоднішньої зустрічі у серії «Спадля з Шелодом» – сім'я Бураков, родом з Сем'єонав і Макарок на Падляшши. Язеп Петрович Бурак і його жінка Ганна Миколаївна Бурак покинули Белосточину у 1944 році. Їхні діти у пошуках корнів вернулися на Белосточину. Сьогодні вони люди, можна сказати, поспіху, професори, вчені. Дахавалися дітей, онуків і правнуків, які так само живуть у різних кропках світу, але єднає їх Падляшша, бо адтуль і витоки сім'ї Бурак. У пошуках корняв допомагали сімейство Бурак, айцець Миколай Овсянюк, з приходу у Чорної Церковної, де у 1933 році побралися шлюбом Язеп Бурак і Ганна Васильчук. Про пошуки своїх корняв і про сім'ю Бураков розказують М'ячеслав Бурак, тепер жихар білоруської столиці, і Олена Кавеліна, жихарка Берестя. Яни – діти Язепа і Ганни Бураков, які у тим же 1944 році з'їхали з Белостольчини.
1: Одним из поводов в этот раз приехать сюда, поблагодарить батюшку, ну и подарить ему на память Мельницкий гостинец, на первой странице которого находится наш отец Бурак Юзеф. Вот. Все фотографии, кстати, выбирал Дорофей Феоник. Он на первую страницу выбрал нашего отца с его нажечённой и со своей сестрой, то есть попали. В этом журнале подведен итог наших трудов по розыску нашей родословной. Материалы о нашей семье мы начали думать и собирать еще лет 10 назад. Мечислав, я, Александр мне помогал, и Петр, который работает в Москве. Мой брат Петр Бурак, он в основном финансировал. У Славы мыслительная сила, Александр Михайлович у нас мобильный, за рулем. В любую точку Польши, Белоруссии, Москвы, России всегда может подвезти. Мы писали эти воспоминания для себя, для наших. У нас, вот, как уже говорила, наша семья состояла из трех братьев, четырех сестер. И учитывая, что у нас сейчас 20 внуков, у нашей мамы, в смысле, правнуков 8, и мы решили написать для наших вот, потомков о нашей большой семье. Потому что в ней есть некоторые особенности. Писал в основном материал весь Мечислав. Все тут очень много ценных вещей. Например, что наша мама ценила, я всегда. Мне вот в этих всех трактатах нравится то, что он выделил три импрезы, которые ценила наша мама. Я их все говорю. Три императивы. Первый – это долго жить. Это наша обязанность. Знаете, я запомнила, я это помню. Там 100 страниц. Наша обязанность – жить долго. Перед самим собой, перед нашими детьми и перед Богом. Поэтому мы должны беречь здоровье и развиваться духовно. Второе, мама говорила, что надо быть смиренным. Что это, я помню, что это быть смиренным и послушным. Это идет на пользу тебе самому, когда ты смиренен. И это помогает тем, кто рядом с тобой. Как там ты написал?
2: Это твоя праца, это бежна корысть. И на радость тем, кто тебя любит.
1: И на пользу. И третье, что жить по своим силам. Хотеть только то, что тебе может дано быть. Чего тебе не может дано быть, не надо этого хотеть. Это значит, опять не будешь. Тогда ты будешь счастлив. И я это, кстати, но там таких мыслей, я хочу сказать, что это основной труд, и там таких мыслей, которые касаются не только, допустим, он о маме пишет. Об отце, когда он пишет, он тоже делает вывод, что отец говорил, нельзя жить за чужой счет. Отец был очень интеллигентный человек, образованный. Во-первых, в советские времена каждую неделю ходил в церковь красиво. Его там преследовали, не поощряли. Но он от мала, в церковь он, кстати, ходил и венчался в Чарной церковне, родился в Макарках. Он мысль какая, что он смог, как Слава сказал, противопоставить себя властям и тому обществу. То есть он все равно, его с работы говорили, выбирай, Бурак, или работу, или церковь. и отец наш все равно выбрал церковь. Поэтому, написав весь материал Мечислава, много философских мыслей Мечислава и о Беларуси, и о роли Беларуси, и вот говоря вот о жизни. И поэтому мы в основном ее дарим, эту книгу, батюшке, потому что там также, кроме того, что есть философские мысли Мечислава, есть благодарность и упоминание о всей семье батюшки. О батюшке Николае там есть места, о матушке Марии, все детки называются, которые... И он там пишет, мы когда приезжали, все детки были тут, и что Александра прочитала молитвочку, это нам запомнилось, и что Марек всегда помогал при хозяйстве, ухаживал за нами. Писавший это все для себя, получилось и так, что там упомянут батюшка. И учитывая, что он в нашей душе, в нашей сердце, и, как вы видите, в нашей жизни, что мы приезжаем, мы решили сегодня подарить батюшке этот журнал и вашей семье. Теперь прочитай, какую ты сделал надпись. Теперь уже тебе слово.
2: Пане профессоре, дякую. Так, а что мы тут написали? Что? Дорогий батюшка Николай, дякую за щирый удел у розшуку коренёв нашей семьи Бурак. Мечислав Бурак, Елена Каверина, Чарна Церкевна, день свято, Узвижения Господня, день Узвижения, 17.05.2018.

0: Наши родители из отсюда, из Семён, из Польши, пешком шли до Бельска, там написано, корову папа вел за телегой, мама ехала в телеге с двумя детьми, везла кур, свинок, и они записались ехать в Брест, родители. А их вместо Бреста отвезли в Саратовскую область, в деревню, мы ее часто вспоминаем и говорим, она даже там упоминается. И как папа сам говорил словами, высадили в снег, зима, и расселяли по домам. Их поселили в такой дом, где были дети голодные, без одежды и сидели на печке. И они там пожили 2 года в Саратове, и потом папа стал искать, вернуться опять в Брест, куда он давно хотел поехать. Нашел там твою сестру свою и хотел, но опять же попал только в Волковыск. Пристроился к сестре, в Волковыске мы все 7 детей выросли, закончили все 1 школу, все эти 7 детей, и разъехались по всему свету. Я попала в Брест с Минска, 2 брата в Москве и остальные... Значит, в Москве, я в Бресте, а эти в Минске. То есть после института мы все работали по направлению. А родители хотели с Саратова вернуться в Беларусь. Папа хотел по вере, по всему.
1: В 44-м годе выехали. Как только освободили, сразу и выехали в 44-м. И в 46-м уже приехали, а в 47-м родился уже здесь, в Белоруссии. Потому что победу они встречали там.
0: Там, в Саратове, в 45-м
2: году. Доведывались, что мы отсюль. Мы от батьков доведались, что мы православные. Мы от батьков доведались, от батьки, не от батьков, что большевики – бандиты. Он тогда сказал еще при советах, в 60-е годы я от батьки почул, что большевики – это бандиты, бандитский строй. И потом, когда я это все начал читать, и когда я прочитал Виктора Суворова, его книжки, то там было написано все один в один, то, что рассказывал мне батька, как начиналась война, бо они, у них война начиналась в их хате, они тут жили в Бельску. Я, когда батька рассказывал, я, ну, с недоверием относился, бо я был советский, пионер, комсомолец, а когда я это вычитал у Виктора Суворова, он один в один, ты, как мне казалось, батькины сказки, у него там это написано, что как они рихтовались до войны, и что и батькины словы подтвердили. Если бы Гитлер сегодня не напал, то про который час напал бы Сталин на Гитлера, бо он до этого рихтовался.
3: Ваш батька как назывался?
2: Иосиф Петрович. Народился в 1906 году, народился здесь, в этих краях, в деревне Макарки, вот. Он закончил техникум, школу будовляну еще за польских часов. Они были вывезены в эвакуацию, поэтому я все эти пытания только сейчас начинают подниматься, для чего царь вывозил тогда, это политика ассимиляции, вывоза и завоза сюда этих была. А батька тогда этого не разумел. Говорит, о, когда царь шел, то он эвакуировал людей от войск, а большевики даже не успели, они без штанов выбегали и пытались, где Восток, где Восток, где Восток. А я потом заразумел, что это была политика одна и та же, большевистская и царская, они схожие, потому что треба было вывозить людей, как захватить территорию, треба вывести отсюда людей, коренное население. И царь этим занимался. Батька народился тут, мать народилась в Семенах, вот в семье Семёны. Шлюп брали они вот в этой церкви нашей, в Чарной церковной, отец и мать в 33-м годе. Тут народились наши старейшие, ну, в этих краях. Они потом с эвакуации приехали сюда, батька, и он тут, он будовал у пана храбя Потоцкого, будовал вот эту конюшню, мы туда ходили, вот. Потом они, когда приехали с эвакуацией, тогда они пожились в 33-м году, народились тут в Польше старшие наши Юра, Мария и Владимир, а потом, когда возвращались, уже второй раз наши поехали в Россию после войны, вот при войне за Советов в 44-м году, потом в 46-м возвратились в Беларусь, Волковыск.
3: Чему батьки поехали как раз у Советский Союз?
2: Батьку я лечу за красного. Он удельничал, и он цикавился, он был такой, как и тогда была вся молодежь, я же ведаю, какая была, они все были красного цвета, скажем так, прямо это все. Потом же их большевики обдурили всех за эту хорошую жизнь. Он поверил, и так поддавался. Но они ведь не успели убежать. А и если бы они успели, они бы убежали. Он же працевал на аэродроме у Советов, будовал под Бельском аэродром. на самый день войны, в субботу, у них не было выходных. Он же был будовничий, инженер, строитель. И этот начальник стройки сказал, ну, иди, бурак, домой. Они уже ведали, что война начнется. И отец пошел домой. А утром, у неделю война, уже бомбы у него сыплются. Вот тут он шел, а бомбы сыплются и валятся, и все взрывается. И войну они пересидели, працевали у немцев, на немцев. Ну, там заставляли, не заставляли, а как ты жить будешь? А немцев там и не было, были только эти полицейские. Батьки бы давно не было, чтобы мать не знала, как надо выживать. И потом, когда пришли уже советы в 44-м году, тоже там на все есть рассказы от наших батьков. И теперь я их нахожу в книжках, которые пишут историю. Я
3: сам первый раз советы пришли тут у 39-го.
2: И вот батька пошел к ним и працевал у них, и советы его научили, как разговаривать с евреями, чтобы они тебе дали подушки и просто чтобы встретить эту, чтобы встретить команду поховальную немцев. Они приехали по договору, вывозили этих своих убитых немцев тогда, и они приехали, вот эта команда немецкая. И комендатура, он там жил в колхозе, наверное, был уже тогда. Надо было, и этот, он пошел по этим евреям, дайте подушки, дайте эти, надо рассказать этот анекдот. А они говорят, нема. Ну, он приходит этому коменданту, говорит, ну, нет у них. Знаешь что, Бурак, иди ты к этим евреям и скажи, пусть они тебе напишут, что у меня Йоселя Рабиновича нема подушек и нема простыней, и нема колдоров. Он пошел к этому, говорит, ну вот, пиши одному, второму, пойду сейчас, пойду тому скажу. Пока он троим этим сказал, уже первый, иди сюда. Там, как ее там зовут это... Идя там это сказала, что «О, нашлись тут подушки». Так он и разбирал этих подушек. Быстро он их, ну, этот, большевики научили его родину любить. Вот. А мать разбиралась. Она мне в голову вбила, что партизаны были большевики, партизаны были русские, партизаны были бандиты, партизаны были белорусские. То есть партизаны были разные. И у них были большевики, советы были у них русицы, отделялись все. Поляки, это само собой, они тут. А от них я впервые вот от батьки почул насчет этого польского национализма, потому что польские националистичные партизаны, они приходили и прямо выгоняли тебя. Давайте, сваливайте. И передавали другие, там, потому что люди ведали. А мы как? У нас материна сестра была замужем, да, за поляком, за тем осяком, стала полькой, вся семья, мы к ним же приезжали, из них-то почти сюда приезжали, вот. А наши за Бураком Иосифом, за белорусом, за ходили. Но у них семья тоже, это Васильчуков была православная, Васильчук православный был, Миколай. И тогда а на постои были, приходили к нам эти, кто занимался вербовкой, отъездом, эвакуацией отсюда. Ну, они как-то уговорили их. А отговаривала мать ее, не езди ты никуда, пусть он едет, сиди здесь. Ну, они поехали вот туда, в Саратов, там, то есть вот так они выехали. То есть как-то примусово-добровольно, потому что, ну, уже тяжело было тут выживать.
3: И там никто не мог выбирать, просто куда вывезли, там...
2: Да как тебе в вагоне, тебе ничего, ниоткуда ты там не выпрыгнешь никак, там не еды, ну, а что, в снег выкинули, да, реально, там все такое, там про работу. Но они быстро, они думали, что там начнут работать, можно будет жить, он же строитель пристроится. Но там с колхозами, в колхоз, мать на работу, а где-то мать, уже детей куча там. Трое этих, там двое, которые померли потом, с посерединки между нами, это и были там у нас Валя и Коля, вот, царство небесное, деточки маленькие. Один в дороге помер, второй так помер. Вот. И они разобрались быстро, что там нельзя жить, ни отец не уживётся, и они тогда как-то сбежали оттуда в 46-м. Не знаю, никто не рассказывал, как они сбежали. Как-то сеть, внимание, денег, ничего, приехали тут, не знаю, как они доехали.
3: Волковыск.
2: Да, приехали в Волковыск. И я так размерковываю, отец мне это не объяснял, что отец и не хотел ехать в Польшу. Не хотел он ехать в Польшу и не хотел там жить. А тут же была еще Западная Белоруссия, Волковыск же была Западная Белоруссия, и он думал, что тут так эта Западная Белоруссия будет процветать по-западному, не по-московскому. Но ну, тут быстро все поменялось.
4: Алена Каверина з Берасця і Мячеслав Бурак з Мінску. Дзеці Язепа і Ганны Бураков, якія выехалі з Беласточчыны ў 1944 годзе, расказваюць пра пошукі сваіх падляшскіх корняў.
2: У Валкавыску мы пражылі 40 гадоў. 47-го года этого до 87-го года, до смерти батьки, мы прожили в Волковыску. Мы все выучились, мы все поступили в институты, позаканчивали, защищали кандидатские, докторские, академики. Я академик, Петр академик, вице-президент Академии наук, природознавческих наук в Москве. А все остальные пани-профессоры, Нина, сестра Царства Небесное, тоже в институте преподавала, кандидат наук. Вовка был директором завода, помер заучастно в 55 году. Мы выжили потому, не потому, что там были советы, а потому, что отец ездил туда-сюда, и они не могли его идентифицировать, как я сейчас понимаю. Остался бы здесь при поляках, вот тогда, если бы не выехал туда, остался бы он там, в Казани, их вывезли в Казань, а он уже поступил в комиссарскую школу. Он раскулачил, он уже революционером был. Значит, его бы сначала большевики в 30-е годы, даже в 20-е, не дожил бы он бы никаких этих. Его сестра старшая Наталья отвезла в эту, в Польшу, назад на родину, приехали. Потом они выехали с Польши, потом остался все равно или большевики, или поляки, или кто-то все равно его нашли бы. А он этот острый очень, мать его никуда не выпускала. Потому что когда шли немцы, пришел один немец, дай ведро. Пришел второй немец, дай ведро. Пришел третий немец, дай ведро. Батька выходит, ну что вы там это? Этот немец за ружье, правда, пришел ведро искать. И пулю в лоб ему хотел, но мать выбежала, по ружью ему дала, и его за шкирку, и больше не выпускала его с хаты. Никуда никаких переговоров, никуда он не ходил. Только вот если тащат их куда, идите сюда, учет ведут, то, а сам он никуда не ходил, ничего не робил при оккупации. И она его не пускала никуда, ничего. Но сам он был ориентацией, оставался этой, и перебегал. И потом тихо сидел, никуда не вылазил, на эти, бо его не брали никуда. Ходил он в церковь, через преграды эти, я имел в виду не через преграды, а через преграды. У нас мать не ходила в церковь, мать начала ходить в церковь уже когда на пенсию, на старшие годы, когда мы пришли, она хату все пильновала. И я понял стратегию, она пильновала, чтобы она всегда была дома, когда батька придет. Чтобы он когда пришел, остался дома, не вышел. Вот эти 5 минут она его всегда тримала, чтобы никуда не звял. Как только выйдет, все, уже до свидания. Поэтому выпильновал, он не влезал, его, а не влезал, потому что его не брали. А потом он получилось так, что он поддался матери, детей нарожал, и он ими занимался. Кормить, и это у них есть, сейчас у старшего брата это есть, жёнка, дочка генерала, молодая, нарожала 5 детей ему. У меня в голову это не влезает, понимаете, все это она заробила. И он сейчас, это квокчик там вокруг, это же надо кормить, они в Лондоне сейчас учатся, живут все. Молодшая вот сейчас только народилась Иванка, год, только при них, а эти дети все в Лондоне, 4 детей. Поэтому это не благодаря большевикам, а благодаря тому, что тогда был индустриализация двумя методами строится, капиталистическим и социалистическим, а за счет мозговой этой, и за счет того, что эксплуатировали мозги они, зная, что нужно делать, сами они ничего, это строят. Ну, мы сейчас далеко в политэкономию залезем. Это не благодаря им, а благодаря общему цивилизационному потоку и так случайности, потому что наша семья, она была... Это не благодаря советам, а благодаря нам, что мы такие оказались, и умовы такие, и мы их выкоростили, понимаете? Мы не попались, они в большевизма, роль Октябрьской революции состоит в том, головное, Октябрь – это могильщик России, вот вам 3 слова. Это до сегодня идет этот процесс. Советы не кончились, потому что еще жива Россия советская, а она действует и на нас. Мы находимся в ареале советского духа. И так статья называется. Это отзыв на мою статью, рецензия, условно говоря. Цыпко, бессмертный дух советского экстрима. Когда твоя фамилия в такой статье, в независимой, у Цыпко 4 раза упоминается, цитирует меня половину статьи, выцитировал здесь, в контексте Солженицына, Бердяева и кандидата наук Бурака. Я сам, когда прочитал, у меня глаза, я не верил, что они напечатают. И это хорошая нагода задуматься о цивилизационной сущности белорусской нации. А в чем сегодня головное белорусской нации? Сегодня кризис белорусского нациотворения. Беларусь находится в кризисе, белорусская нация. В чем состоит наш оптимизм? Какие каштовности, чтобы нация выжила? Первая каштовность – это разумение цивилизационной каштовности белорусской нации. Первый тезис. И мы усведомление, мы должны толкать его. Второй тезис – это усведомление принадлежности белорусской нации к европейскому цивилизационному ареалу. И третий – духовная каштовность, национальная, потому что духовные каштовности имеют ранги. И третья национальная каштовность – это наша упевненность, наша, у светлой будущей незалежной вольной Беларуси. Нас, националистов, задача их транслировать в громадство, в эти три каштовности. Эти три головные каштовности дозволят одуховить белорусское, оно сегодня не одуховлено, оно смертно хворое белорусское громадство, потому что оно, в нем живет совет, дух советский, дух дьявола. А чтобы его выкинуть, его можно только заместить. А заместить его можно только белорусскостью. А вот эти три каштовности вытеснит его и Беларусь. А будет Беларусь, тогда будут жить белорусы везде в свете. И в Польше, и в Америке, и везде. А чтобы принять новую жизнь, треба сначала покаяться. Потому что покуль мы не признаем люди на публичном, на электоральном уровне, процедурно я ведаю, свою вину, свою человеческую слабость поддались, они же подкупили всех людей большевики условно, и затерроризировали человеческую слабость. Террор и подкуп. Свою человеческую слабость, покуда не покаяться в своих грехах былого життя, я там подробно расписал, какие грехи, дотоль мы новую мировосприятие не возьмем. А что касается вот этих пониманий, какие духовные конструкции, что правит миром. Раньше правили миром это материальные вещи, это земля и так далее. Потом интеллектуальные, была индустриальная эпоха. А сегодня правят духовные каштовности. И вот духовные каштовности надо найти самому. И их в себе иметь и предъявить другим. И только в их, ну как его сказать, в коммуникации они проявляются. Они внутри не могут сидеть. Колбаса внутри может сидеть. Ее можешь съесть сам. А духовную каштовность ты сам съесть и не можешь. Колбасу можно съесть и одному. А духовную каштовность свою спожить нельзя. Тебе нужен партнер. Ты должен от него оттолкнуться, ему предъявить, чтобы он... И тогда ты её... она должна быть в коммуникации, духовная каштовность, в духовной коммуникации. И духовно видно это, что есть люди, которые духовно выбранные. И я-то залез на высокие эти, они здесь працуют на духовном поле. И почему мы сошлись, или сошлось это на нашей семье? Потому что наша семья это тоже не рядовая, потому что корни нашей семьи сягают в батюшку по отцовской линии Вилюлькевича. Я думаю, что его, это прадед, про него все ведомо, по-моему, в книгах записаны. Прадед был настоятелем в Нарвских церкви, и я думаю, что его батька был тоже настоятелем какой-нибудь церкви, да, был святором, и думаю, что был униатским святором, потому что Илюлькевич его гоняли по всем церквам, и по дальним, и не постоянно служил, батюшка наш уже 30 годов прослужил, еще дай бог прослужит лет 40-50, вот. Его гоняли, он, наверное, был униатский, и потому у него не вел журнал, когда мы приехали в церковь, тот период, когда он там служил, наш прадед Илюлькевич, то журнал не велся, нема никаких записей. Пришел другой, только начал писать, и до того были записи. И на этом узровне працуют духовные люди, такие, как отец Николай Овсенюк, такие, как коллега Дорофей Фионик, и такие другие, например, как Зенон Позняк, которые являются, ну, цивилизационными и лидерами белорусской нации, потому что он лидер сучасного дрожжения и створальник сегодняшней незалежной Республики Беларусь. Тому мы повинны поднимать духовность, а поднимать это белорусскость. Другого нема. Другой духовности для Беларуси нема. Только белорусскость, поднимать духовность, поднимать белорусскость. И они своими... И почему я тут оказался, почему мне это до места? Потому что они с правами, своими житем мацуют как раз белорусскость. Поэтому я тут оказался, и поэтому мне это до меня это, понимаете? Мы отшиваем, поэтому Фионик издал это, издает, и это зразумело.
3: То, что вы белорус, то вам батька...
2: Это добро... Я доведался то, что я белорус первый раз, когда учился в этом... Осмысленно. Когда учился уже в институте, в МВТУ, в Москве приехал, и надо было брать на прокат какой-то магнитофон какой-то на прокат. Я взял батькин паспорт, и я увидел в батьке, что написано «белорус». У меня тоже муж с паспортом, но я этого и не звертал уваги, и никакого акцентования не было на том, что мы белорусы. У нас в семье размовляли, до речи, по-польску, а мы размовляли уже в русской школе по-русски, в Волковыске в городе. А я потом закончил, поехал в Москву, и когда я приехал сюда, и... Приехал сюда, я по московская работа пошел, и я когда чул на улице говорку то по-белорусски, то размовляли, конечно, это типа мастаки, типа письменники, то мне было смешно тогда. Я был чистым шовинистом, российцем, и я тогда уже сразумел, что далее Москвы России не существует, ничего нету для московских вообще, а для правителей далее Садового кольца ничего не существует. Они не разумеют. И я этот, когда приезжаешь, разумеешь, мне было смешно, что там, например, автобус не ходит в Волковыск, там это. То есть, как люди могут, то есть, мне было это... То есть, я себе позиционовал шовинистом настоящим, я верю, мне было смешно. Но в Народный фронт я пришел осмысленно, я пришел в 89-м году в Народный фронт. Я один со створальников, как меня вечерка представляет, как спрашивают, бурак, кто ты? Это один со створальников, но я так ни себя не лечу. Но я был членом редакционной комиссии, и в редакционную комиссию съезда меня включил съезд. Не подрихтованные списки, а по съезду мы там уже начали это. Вот. И я лечу, что националистам, антикоммунистам и незалежникам меня зарабил Зенон Позняк. И я вот сейчас, был день нарождения, я написал ему, что дякую за особистое просветление, снятие этой советской облуды с глаз. Я вот так вот стал осмысленным, усведомленным националистом, осознанным. Я не националист, я осознанный националист. И даже глубей. Я не националист, не простой, а осознанный националист-расист. Кровь головная, головная кровь. А почему в Гродненской области все люди похожи на короля Батория? Много людей похожих. Когда я увидел друзей своих, и потом, когда увидел в истории Тараса фотку Батория, то я смотрю, что мои дружки на него похожи. Почему многие люди с Несвежа похожи на девчат рода Радзивиллов, которые на портретах этих знаменитых, когда была выставка знаменитая «Портреты в Минске», я пошёл, моя коллежанка, хорош, ну, женщина, дама, и одна, и вторая, и две бы, они четко похожи, когда я увидел, что они, значит, там где-то это. И почему? Со всеми там они не могли никаких дел натворить. Но дело в том, что род этот остается. Те умирают, там пусть несколько человек они запустили, а род остается, и он начинает заполнять. Я узнал, что я белорус, в 89-м, в 90-м годе, когда меня просветил Позняк, когда он прочитал нам «Отче наш», когда мы пришли в 89-м годе на вот эти деды 89-го уже года, и он встал и прочитал «Отче наш» на белорусской мове, для меня было потрясение, что Позняк ведает молитву. Я не знал никаких молитв. Наши батьки ходили в церковь, мы ходили в церковь, но в церковь мы потом пришли сами. Мы отошли с комсомола. Вот мы сами пришли в церковь уже в те годы, когда нас приперло, деваться было некуда, почти с земли вставали и пришли в церковь самостоятельно. Для меня было удивление, что Позняк читает молитву на белорусской мове. Но не этим он меня перевел, а постепенно, в силу. Это Бог створил человечий свет в нациях. И через нации он оживляет промысел Божий. А люди сами не могут зразуметь, что им Бог посылает. Для этого он посылает на землю таких особ, как Позняк и другие одухотворенные люди, которые могут принимать божественные, лидеры наций, цивилизационные, которые божественные могут принимать и транслировать это громадство. И от громадства набираться, духовно возрастать и оживлять связь помеж Богом и людьми. Это таким образом творится свет. Бог не выгнал Адама и Еву из рая, а он их послал творить человеческий свет, осуществлять промысел Божий. Бо он сам не может копать картошку и шинковать капусту, поэтому посылает нас, чтобы мы в том лику и створяли. А покаяние потребно для того, потому что человеческий свет рефлексивно включен в Божий свет, мы часть Божьего света. И только понимая божеское творение, мы можем создавать свой свет. Поэтому покаяться надо, чтобы откинуть старое, чтобы мы по-старому жили. И тогда мы будем понимать, иначе мы не понимаем, что нам посылает Бог. По-другому мы не сможем понимать божественный промысел. И дальше, а это ведет в тупик, нас не будет. А и такие люди, это люди, как Поздняк, как Кастусь Калиновский. Я когда, я только в эти годы прочитал письма с Подшибеницы. Представьте, какой молодой человек, какое написал письма с Подшибеницы, что через 150 годов оно тебя трясет. Я когда прочитал это, думаю, и люди это читают и живут по-дурацки, понимаете? Слухают этих, понимаете? Слабость человеческая не могут. А это насколько мощь и духовная мощь, и сила человека. Вот это есть лидеры нации. Он же перевернул все. И до сегодняшнего дня его духом питается вот это незалежевское движение. Потому я вряд написал тут. Костюк Калиновский. Костюк Калиновский называет Ластовский. Это они придумали Костусь. Лидеры национальные наши, которые створили сегодняшнюю Беларусь.

0: Ваш працоўны шлях вы скончылі што?
1: Московская вышэйшая тэхнічная вучэльня імя Баумана. Прочнасць летательных апаратов. Я занимался, учился запускать ракеты, была детская мечта. А калі закончил, то працавал по прочности атомных станций. И моя идея, которую я выдумал, они сейчас ее притворяют, но им нельзя это работать, вытворчасть товарной электрической энергии на буйномасштабной атомной энергетике, створить несколько, 7 атомных станций и тогда продавать энергию. Они одну взяли, сейчас вторую там собираются. Но я такой лозунг сказал, Венцюку сказал, нам можно будовать атомные станции, им нельзя, потому что у них устройство порядка такое, что они небеспечные. А демократичное устройство, тут расписано подробно, как, что такое демократичное, партнерское устройство, это старое устройство, когда они все ведают, понимаете, и сидят снаружи. А когда ты внутри партнер и даешь возможность рефлексивно связываться, а рефлексивно, когда ты одновременно делаешь, потом, исходя из того, как сделал, и свое понимание меняешь. Понимание твоей реальности такое, ты поэтому такой домик рисуешь. Когда начал строить, видишь, понимание твое меняется, ты домик меняешь. Твое меня... Вот Сороса написано, рефлексивно. Сегодня будет жить только рефлексивный мир, тот, кто находится внутри процесса. Никакой бизнес не будет жить, что внаружи. Вложил. Вкладывать не надо, нужно отсюда. И все бизнесмены сегодняшние, не бизнесмены, а творцы, Джобсы, Гейтсы, они все внутри процесса, и это процветает, создается. Креатив нужен, а креатив – это твоя духовность. Другого нет креатива. Еще его нужно уметь внедрить, а для этого нужно создать умовы. Что такое Цукерберг? Это стиль американской жизни, это не человек. Это все американское, и сконцентрируется в этом. Потому что кто хочет что-то сделать, там имеет максимость это зарабить. Начиная от президента и кончая самым последним, все процессы на того, чтобы ты создал свою идею, притворил в жизнь. Вот этим занимался, а потом, да, и я почему, мне все заказы были московские, с Москвы, прочностью атомной станции я занимался, и заказчики были одна из контор, которые там, три конторы было, которые атомной энергетикой занимались. А когда союз кончился, финансирование прекратилось, и это все было долго, это все колебался, деньги-то жить-то надо, и я перешел вот в громадскую деятельность, в смысле не деятельность, а в обществоведение начал выучать, разбираться, пошел во фронт, начал заниматься вот этими справами, и начал заниматься антикризисным консультированием. Сейчас я антикризисный консультант. Откуда берется кризис и как его преодолеть? Какие? Поэтому я такой артикул вы не напишете за 2 дня. Это 10 лет надо писать. В 2005 году там, или в каком-то году брат мне сказал, ты что говоришь, напиши. И он профинансировался, чтобы я сидел дома. Первый трактат я написал, вот этот, тогда по-русски еще когда, там 6-й, 7-й, не памятаю когда. И потом потихоньку это все докрою, потом, почему у нас проблемы. И я разобрался со всем этим. Сейчас у меня и разобрано, и почему у нас так, почему у них так. Кое-что я тут написал. Но я ПС писал почти столько же, сколько этот трактат. Я первый раз его озвучил 17 соковика на конференции КХП, Консервативно-христианская партия Поздняка, которая была конференция 17-го, что тычется назвы артикула «Беларусь навечно». Справа была так. «Действие наприкінці лютого 27.02.18 мастак Олег Марочкін потелив мне, каб порадиться на конт мемориального знака достагоддя БНР. А я якраз дописываю гэтый артикул, имел намер заехать до его порадиться по тексте, першасный накид, якого я ему уже показывал. Мастак рассказал про реализацию задумы Зенона Поздняка на конт мемориального каменя, показал варианты эскизаў і падтрымаў маю прапанову паставіць у назву гэты пазняковскі запавет нашчадкам. Беларусь навечна. Дзякуй, дарагі сябра Марачкін, за паглыбленне ў тэксты і ідэйнае кіраванне гэтым пісаннем. Для нармальнага чалавека цяжка прачытаць. Я когда это написал, это же 5 раз выписывался по-разному этот текст. Это там слоган, этот лозунг, это, этот. А когда я вышел на заповед нащадкам, я подпрыгнул до потолка, все повыдирал. Это мое. Я сказал, Марочка, ну, сказал, я не претендую здесь ни на одно слово в этом тексте. Это все там идеи Поздняка, кого хохотите. А вот это мое, говорю. Поздняковский заповед нащадкам белорусского языка. Вот что я написал в этих 5 листах. Ну, он погодился. В чем тут проблема? Проблема не в этом писании. Я вам скажу, вы то ведаете, но когда я вам скажу, сразу заразумеете, в чем проблема? Я хочу это выдать. Хочу, чтобы Поздняк написал предмову. Но Поздняк ведает тексты, он сам сказал, что пусть Бурак там выступит и так далее. Но я пишу. Сейчас я вам прочитаю, вы заразумеете, что я пишу. Коли мы националисты, разумеем, бесспрэчную цивілізацыйную каштоўнасць беларускай нацыі, так мы і павінны несці гэта разуменне ў грамадства і сваімі справамі трансліраваць яго ў будучыню. Таму што нашыя справы можам ажыццяўляць толькі мы, у меру нашай духоўнасці, нашага мыслення, нашай адказнасці. Што, дарэчы, і робяць грамадскія актывісты нацыяналістычнай арыентацыі з Беларускага народнага фронту адраджэння, кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, руху салідарнасці разам, партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі, Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны, Інстытута беларускай гісторыі і культуры, мастаковскай творчай суполкі «Пагоня» і многія іншыя актывісты. Справу якіх я канкрэтна не ведаю, але ж яны ёсць і мацуюць беларускую справу. І ўдзячнай памяцю нам будуць вольная Беларусь і беларуская адметнасць нашых нашчадкаў. Так, от это, тут што ты напісана, пішы, што хочаш. А от это, от в таком контексте напісаць нельзя. Потому что я только показал, так, Поздняк скажет, выкинь вот это. Это скажет, выкинь вот это. Я сказал, нет, или вы так, или я, а у меня есть как опубликовать, мне не треба это ничего, я сам им даю гроши. Про Волковыс книжку, ну я у Петра взял, я знал, где найти. Про Волковыс книжку там выдали, там еще, я там, поэтому выдать мне тут $300 я найду.

0: Приехали брат из Москвы на эту службу, приехал мой сын из Бреста, мой сын из Москвы, племянники. Мы собрались 8 человек с этими визами наведать могилы наших бабушки, не прабабушки и дедушки. После службы батюшка Николай говорит моему мужу, что он тебе, Саша, сказал?
1: Зайдите к нам на чаек.
0: Матушка Мария приготовила чаек и запрошая вас на чаек на Хорбату, Александру Михайловичу. Ну, мы постеснялись идти, мы пришли на службу просто помолиться, мы не планировали заходить в гости. Но, опять же, они настолько убедительно, настойчиво приглашали, что мы не могли отказаться. И вы представьте мне, мы все 8 человек, как сегодня, опять пришли к бабушке, опять пришли к батюшке Николаю Овсянику. Ну, поблагодарить мы уже согласились, в смысле, когда уже здесь побывали. Ну и познакомиться. И у нас такие остались впечатления, что не всегда получается даже своих родных так принять, как нас принимала матушка Мария и батюшка Николай. Всегда, когда мы приезжаем сюда, батюшка и матушка приглашают нам себе в дом. И некоторые из нашей семьи, для них этот дом стал еще более родным, чем для нас. То есть они сюда приходят за духовной помощью, за беседами. Еще могу сказать один секрет, что среди нас есть люди, которым очень трудно пойти к причастию и к исповеди пойти. А батюшка умеет сделать так, что они все-таки осмеливаются, понимают, как подойти к батюшке в храм, как пойти на исповедь. Мой сын впервые был у этого батюшка из Москвы вот, на причастии. Муж первый раз тоже отважился прийти именно к батюшке Николаю. Племянница Наталья. То есть зайти в храм не так просто, хотя они живут в Минске и Бресте. Поэтому от меня большая благодарность батюшке Николаю, что мои близкие, родные, сын, муж, племянники, ну, проявили, ну, как сказать, смелость и смирение прийти на исповедь и на причастие к батюшке. Специально по нашей просьбе был отслужен молебен у иконы «Неупиваемая чаша». За все встречи большое спасибо батюшке Николаю Овсянику из Чарной церкви и матушке Марии, которые духовно поддерживают, воспитывают, укрепляют нас. Спасибо.
2: Так вот, про батюшку рассказать. Я хочу про батюшку сказать, про духовность вот эту, что он одуховлен он любовью к ближнему. Вот что самое главное. И это оно сидит. А это только внутри. Это ты не наберешь никакими культурами, никакими этим. Это внутренний дух человека. Духовно выбранные люди. Потому что простые люди мир духовному не могут воспринять. Бог-то всем дает благодать свою. А воспринять ее простой человек не может, потому что ему некогда. Ему нужно косить, рубить, есть и пить и так далее, и так далее. А духовные избранные люди, они могут воспринимать то, что Бог дает, и транслировать это в житё, передавать простым людям. И тот, кто хочет, тот, кто придет в церковь, тот, кто придет вместо духовного общения, тот переймет духовное и возрастет и духовно, и материально. Вот. А чтобы воспринять, взять духовное, надо проявлять инициативу, чтобы проявить свою духовность. Хотел сказать про эти, что батюшка помог конкретно нам. Да, он нам помог найти фамилию, имя Илюкевича, да, Илюкевича, которого мы знаем. Познакомил нас в градиску с Минским, показал нам день смерти деда Миколая, не говорю уже про надгробие, благодаря опеке батюшки. И, конечно, ежедневное, постоянное молитвенное опекование нашей семьей. Батюшка молится по нашим запискам ежедневно. Мне хочется сказать так, что дякуючи батюшке возрастает наша духовность. А наша духовность возрастает, и мы возрастаем в жизненной силе. Наша жизнь материальная, реальная, простая, делается сильнее. Поэтому дякую батюшка вам за служение ваше, которое мы посильно можем воспринять. Суть состоит в том, что сегодня жизнь будет строиться только тогда, когда мы можем воспринимать духовное. И оно вышло уже. Жизнь 200 лет назад была, командовали те, которые имели материальную возможность командовать. Потом в индустриальный период те, которые были интеллектуально выше,

А сегодня жизнь определяется теми, кто духовно выше и может свою духовность загнать в реальную жизнь. И вот к этим людям, я хочу связать к этому, принадлежат духовно избранные, такие, как отец Николай, и такие, как Дорофей Фионик. Поэтому мы и сошлись. Значит, какие большие дела, которые лесовызначальные для роста нашей духовности, потому что если мы не будем опираться на наши корени, если мы их не раскопаем, если мы белорусы не захочем белорусами зваться, то завалится вся эта Беларусь, а Беларусь завалится, тогда и нас, белорусов, не будет. Мы превратимся в поляков, а те, той край, превратится в русских. Потому что наши уже дети, тех, которые живут в Москве, они уже русские. Дети наши, которые здесь живут, уже поляки. А это белорусские же, которые все. Вот. Поэтому нам треба, чтобы была Беларусь, а мы как бы разговаривали по-белорусски. Вот.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 14 у Беларуси, 13 у Польши. Украинские дроны атаковали объекты в российских регионах. Тягом 6 годов у Беларуси протягиваются масштабные репрессии. У Белостоку презентовали новую книгу Юрия Гуменюка. У студии с новинами Анна Шайковская. Уночи на 2 жнивня украинские дроны атаковали объекты в российских регионах. Под удары трапили нафтоперерабатывающий завод в Саратове, аэродром у Энгельсе и логистический центр у вёсцы Новосемейки на Самарской области. Саратовский НПЗ, основанный в 1934 году, с 2013 контролирует Сараснафтой. По объемах перерабатывки это один из самых буйных заводов у России. Что до склада World Berries, так и он совсем новый, открытый только у травня минулого года. Его площадь складает около 130 тысяч квадратных метров. Репрессии в Беларуси не спиняются. Правооборонный центр «Весна» подрыхтовал огляды ситуации с переследом в регионах у Липини и зафиксовал основные факты порушения прав человека. Как отмечают правооборонцы, тягом 6 годов у Беларуси протягиваются масштабные репрессии. Затримание и криминальный переслед громадян стали звичайной практикой для всех регионов Украины. Особливую интенсивность переслед набыл у Гомельской области. Области после початку полномасштабного российского уварвания в Украину. Менавіта там зафиксована большасть выпадков по так званой справе Гаюна. Латвия пропустила праз межу 8 автомобилей, которые чекали с 31 липня. Для остатних пункт пропуску Патерники из белорусского боку Григоровщина остается закрытым. У вечера 31 липня Латвия с технических причин закрыла автомобильную межу с Беларусью. В основном автомобили с черги разъехались по соседних помежных переходах, але некоторые остались. Кировцы и пассажиры, которые сегодня так трапили у Латвию праз Патерники, провели у черзе каля 26 годинов. У белостоцкой культурной просторы «Новая земля» отбылась презентация книги выбранных вершов Юрия Гуменюка «И крыш каминный вырасти, як древо». Сборник побачил свет у поэтичной серии «Брукаванка», якая выдается у Белостоку польским выдавецтвам «Экопресс» и уже стала одной из наиважнейших выдавецких инициатив, присвященных сучасной белорусской поэзии. Юрий Гуменюк – легендарная постать городенского культурного життя 90-х годов, поэт, журналист, литератор и театральный деяч. Он працавал у белорусских и польских медиях, а так само загадчиком литературной частки Градинского областного театра «Лялек». У своей творчести Гуменюк был одним из наибольших самобытных представников поколения незалежности, покинувший яркий след у белорусской литературы. Трагично пошел с життя в 2013 году. Поводле официальной версии причиной смерти стало самогубство. Книга «И крыш каменны вырасти, як древа» стала уже четвертым выданием твора Юрия Гуменюка, якое вышло после его смерти. И она еще раз подтверждает, что его поэзия не страчивает своей актуальности, протягивая находить новых читачов и остается важной часткой наиновшей белорусской литературы. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, да в наших социальных сетках. Черговый информационный выпуск раз в годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць. Удзень без істотных ападкаў. Тэмпература паветра максімальна прагрэецца да 26-28 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Литва рыхтуется до войны. Новый гмах турмы у Менску. По-немецку хороший белорусский лирник.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 году виленская газета «Наша справа» опубликовала затемку с заголовком «Литва попераджая об небеспеце войны». Той же военный министр Литвы заявил крыху ранее, что чутки об изменшении литовской армии, на жаль, не мают подставы. Наоборот, Литва будет, бо мусить, повеличивать свою армию в связи с узростом погрожающей ей небеспеки.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: Газета «Белорусское слово» в 1927 году опубликовала новину под заголовком «Большевия будуется». У Менску на подворку турмы будуется новый гмах, у подвалах якого маются покои с решетчатой подлогою. Покои гэты предназначены для расстреливаемых.
0: Беларусь у Интербельме.
1: Выданне «Наш стяг» у 1924 годзе у рубрыцы «Библиография» паведамляе пра спеўнік беларускі лірнік, складзены Владзімірам Тараўскім. У прадмове да спеўніка Тараўскі дэкларуе выпусціць у хуткім часе новыя зборнікі апрацаваных ім спеваў. Але гэты хуткі час не даў дасюль нічога, мусіць дзякуючы таму, што паважаны аўтар пэўны час змушаны быў правясці ў ссылцы ці ў палажэнні арыштанта па невядомай нам причине. Выданы белорусский лирник по-немецку хороша.
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

0: Больш за 80 уже годов Варшава, а за ёй уся Польща ушановывает память про паустанцев, які я у 1944 годзе вырашили змагаться за свободу с намного мацнейшим ворогом. И только ж уже годов тривает диспут, чьи керавники паустання мели право послать тысячи людей на амаль непазбежную смерть. А до того еще доходить оценка поводинов советов, якія стоявши у ворот Варшавы, не зрабили ничего, каб дапамагчы воюючим жыхарам Варшавы. И не забывайма, что во усім свете живе уже только недзе каля 200 варшавских паўстанцаў.
1: Збігнеў Герберт, баллада про тое, что не гінем. Пераклад Марыны Козловской. Что на світанні выплывали, да уже не вернуться ніколі, покинули свой след на хвалі. У глиб мора раковина упала, як з кам'янілих вуз на уцуд, что кручили пясчаним шляхам, де не дойшли до ваканіцяў, хотя побачили уже дахи. Упав ветра звоне, мають сховню, які асіротяць тільки, покой холодны, кольки книжак, пусты каламар, белый лист. Направду не померли цалкам. Их шепт доходить, раз шпалеры у столи плосма живе голову. З воды, земли, поветра, вапне створаны рай их, а не ветру. Удало не тело разо мне, будуть лунать на луговинах свету.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
1: У Варшаве у неделю 26 липеня развитались с письменницей Светланой Курс, литературный псевдоним Ева Вежнавец. Развитание с письменницей отбылось у Музея Вольной Белоруссии. Жадающих выказать пошану творцы было так шмат, что у зале навод не хапило места. Людям довелось чекать своей чарги на улице. Тягом 3 годин жадающие делились своими успоминами и думками про письменницу. Одна из них – экс-политвязанка, активистка Вольга Филатченкова.
2: Было все вельми нечакано. Я просто, когда переехала в Варшаву, то я поглядела и интервью на Еврорадио. Докладнее не интервью, а идею X. И все, что она сказала на конт идеи национальной, вот как я на ее бачить, оно цалком супало с моим уявлением. Наприкінці она сказала, что главная идея белорусов – это любовь. А я так само лечу, вот я так само, просто я лечу, что главное – это любовь. Чомусь я чула, что я повинна с ее познайомиться. Я у когось там спитала ей контакт, мне дали контакт, я ее написала, ну и она отказала, и все, и мы домовились пойти попить каву, неяк в Варшаве. И вот мы год, напевно, все ніяк не могли встретиться с этой кавой. То ее не было, то меня не было. Короче, нечто не отримливалось. И одно, что все ж таки отрималось, как раз тут вот у Музея Вольной Беларуси она выступала, и у меня был для нее такой подарунок. Книжечка как раз с Любанщины про Петровицу. И она так само есть на фоточке, чи то за 11-й год, чи то что. Эту книжечку выиграла на одном мероприемстве. И я как раз приволокла эту книжечку. И кажу, Светлана, это я, ось я вам писала, мы уже ніяк не встретимся. Она такая, нарешті встретились, ну и потом ніяк ось так посябрували.
3: Ты еще под час панихиды рассказывала вельми милую историю про котов.
2: Так, это перед Новым годом, перед этим Света заехала до нас в гости, ніяк, и как раз я просто кликала на кототерапию, я ведала, что у нее своя котка. Котка, на жаль, так само померла незадолго до того, как Света померла. И она была уже старенькая, одрозненная от Светы. Я ведала про то, что Света любит котов, и я еще закликала Света. Это проходила уже у нас кототерапия. Она такая, о, у меня котка. Я кажу, у меня 3. Я такая, И так было, конечно, цудовно, как она с ними. Просто я разговаривала с каждым, про каждого рассказывала. Вот это и он такий, вот он барон. Боже, какой у него колер, он как граф. А, до речи, у наших все коты, они подобраные. Они беспородные, але чему все вельми прихожие. Ну и Света просто, ну, с кожным размовляла, и все до ее приходили, обляпили, там, и, правда, такая отрывалась невеличкая кототерапия.
3: Размовляем за актрисой и спевачкой Аленой Зуй-Авитяховской. Ты так сама долучилась до панихиды по Светлане Курс. Чому для тебе важно было зрабіць?
4: Апошнім часам мы не бачыліся со Светай і ўсё хацелі сустрэцца. Я хацела з ёй сустрэцца, але нам перашкаджалі розныя рэчы. Жыццё нам перашкаджала. Трымалася, што сыход Свецін ўсё-ткі прывёў мяне да яе, і я падумала, што магу хаця б такім чынам з ёй пабачыцца і закрыць гэты гештальт. Апроч таго, мне хацелася падзяліцца тут творам. 2 тыдні тому отбылася в Лондоне презентация ангельского перекладу «По что идешь волча». Я удельничала в этой презентации. Подчас репетиции до этой презентации повстал такие невеличкие творы импровизационные с авторством с Олесей Манковской. Олеся играет на фортепиано, а я спеваю рядки с книги «По что идешь волча». И мне хотелось, как бы и Света его почула, и те, кто пришли развітацца и узгадать Свету, так само его почули. Вось. Тому у меня была своя маленькая миссия, с якой я пришла.
1: У Варшаве так само отбылася імша за супокой души письменницы у костёле Святого Александра.

0: литературой.
1: 25 липеня исполнилось 126 годов с дня народжения белорусского письменника Миколы Телеша. Про ягоный литературный шлях, эмиграцию в США и спадщину белорусских творцов в выгнании расповела доследчица белорусской эмиграции Наталья Гордиенко под час онлайн-лекции Ассоциации белорусов Америки. По водле Натальи Гордиенки история Телеша показывает типовые проблемы, с якими сутыкнулись белорусские творцы в эмиграции.
2: Микола Телеш народился 25 липня 1900 года в вёсцы Заозерье Борисовского повету. Теперь это Лепельский район Витебской области. Учился в вязковой школе. Откуль, будучая жонка Янги Купалы, уладковала его у Белыницкую народную учебню. Там он учился до 1914 года, до початку Первой сусветной войны, коли ягоный батька был забранный у войска. Микола мусил вернуться, как допомагать на господарце. Разом с семьей он опынулся потом в беженстве у Воронежи, жил там, працавал на поште, оттуль перебрался на Катеринославщину. В 19-м годе скончил агульнаадукацыйные курсы и был мобилизованы у Червоную армию, где двойчы перехворил на тыфус, демобилизовался в 22-м годе, и коли приехал до батьков, яны его не познали, настолько благо он выглядал. Поселился в Менску и с часом стал заниматься литературной творчестью. С 28-го года стал друковаться в разных периодиках, працавал найбольш стала у часопісе «Паляўнічы Беларусі». Найбольш ён выдавал книги апавяданняў для детей. Вышли у 31-м годе сборник апавядання «Паляўнічага», потом «Со стрельбой и собакам» в 32-м, потом была книга «Курылка. Записи вучня церковно-приходской школы», якая на два выдания имела в 35-м и 38-м годах сборники «Знаходка», сборники «Буська». У 40-м годе вышел его на переклад книги Виталя Б'янки «Лясная газета» на каждый год. Ён ожанился, имел двое детей, Леонида и Анатоля, але с жонкою, видать, развелся. После Другой сусветной войны сыны застались у Беларуси. Вядома, что один из сынов в часе войны учился у Менской прогимназии, был сябром Союза белорусской молоди, а лёс послявоенный, их, кроме того, что яны жили у Беларуси, имели там семьи, ничего не вядома. Микола Целеш в часе войны працавал у той самой белорусской газете, где и Наталья Арсеньева, и Владимир Дудицкий. И это так само было довольно пленно для его час. В 43-м годе он выдал под псевдонимом Лесун книгу «На крыжи». Перед немецкой оккупацией он оженился другий раз. Ягоная новая жонка, на 20 годов молодейшая, у липени 41-го года народила дочку Славу, чи Славу. Позднее з'явилась еще одна дочка уже. При конце войны жонка с дочкой опынулись у одним працовным лагере у Немеччине, а Микола Целеш у іншым, толькі перад самым заканчэннем вайны сям'я змагла зноў злучыцца. Пра жыццё Миколы Целеша у Немеччыне ведома не шмат. Ён быў у беларускіх лагерах для перамешчаных асобаў, апошні з якіх быў Розенгайм. Дачка вучылася ў беларускай школе, а яе вучыў граць на скрыпцы той самы Микола Кулікович, кампазітар. У 50-м годзе разам з жонкай і дачкой яны выехалі ў Злучаныя Штаты Амерыкі.
3: Распавядаючы пра лёс Миколы Целеша, Наталья Гордиенко правяла паралелі з сучаснай беларускай міграцыяй, адзначыўшы, што многія праблемы, з якімі сутыкаліся творцы пасля Другой сусветнай вайны, вымушаны ад'езд, страта звыклага асяроддзя і пошук свайго месца ў іншай краіне, застаюцца актуальнымі і сёння.
2: Паколькі ангельскай мовы Микола Целеш не ведаў, а меў ўжо ўзрост 50-гадовы, то таксама мусіў знайсці хоць якую цяжкую фізічную працу, як шмат хто з тагачасных беларускіх эмігрантаў, каб зарабляць на жыццё сям'і. Гэтая праца забірала багата сілу, але ён намагаўся знаходзіць час і на творчасць. У 51-м годзе ён пісаў у адным з лістоў да айца Лева Гарошкі. «Я асабіста нічым пахваліцца не магу. Не удалося мне зрабіць таго, да чаго імкнуўся, і глыбокае расчараванне прыгнечвае мяне. Зразумела, тут не дапамогуць ніякія спачуванні і пажаданні, калі б мне хто іх выказаў. З таго часу, як я бачыўся астатні раз з вамі, я напісаў шмат, а друкаваць не ўдалося амаль нічога. Самі ведаеце чаму, пусто ў кішэнях. Ехаў у Амерыку з вялікай надзеяй, але расчараванне і тут спаткала мяне. Нашы дзеячы думаюць, што больш карысці выдрукаваць якую-колечы нікуды не вартую крыклівую брашурку, чым добрую аповесць. аповесть. І тут нічого не зробиш, бо живуть же яны своїм густам. Про тое, як ён знаходзіў час на творчасць, ён пісаў таким чынам. Бывало, кладу шынгельсы. Я разумею, что это нечто кшталту даховки, чарапицы, и прибиваю их цвиками. Раптом з'являється цікавая думка, вобраз, пасаж, але не про мою працу над шынгельсами, про оповяданні. Кладу на момент молоток, хутенько записываю в эту думку, вобраз, пасаж, потом засовываю в эту картку в кишеню, как не забыть. А что робить, коли бракує часу? У Америцы time money, money time. У 52-м годзе Миколу Целішу пашанцавала. Колумбийский университет дал нескольким белорусским творцам науковые стипендии. У тым лику атрымал такую стипендию ее. Это дозволило на некий час исти с физичной працы, пронамсе, покуль дельничала в этой стипендии. Але в 55-м годе, як выглядая из листования с Юрком Ведьбичем, и он снова працует тяжко физично. Правда, час от часу он публиковался в газете «Белорус», ягоные оповядания передавали на «Голосе Америки», за что так само отрымывал он некий гонорар. Ягоная дочка Слава, у США, як я казала, народилася я шейная сестра, згадывала, что с часом батька смог набыть хату у Нью-Йоркском районе Флашинг, працавал в новом русском слове, подпрацовывал на Радио Свобода, был сябром белорусско-американского задиночення, час от часу з'являлся у белорусской церкви у Бруклине. Але его нельга было назвать громадским человеком. Довольно узкое коло контактов, Юрка Ведьбич, Витаут Тумаш, Микола Паньков. Агулом Микола Целіш мел такі доволі закрытый характер. Первые годы он намагался змагаться с политическим поделом иммиграции, створил от своего имя декларации белорусов-незалежников. Однако справа не увособилась в некие деяния. У 65-м годе он таки сдолил выдать сборник своей прозы под названием «10 отповяданий». И цалком махчимо, что выдал его за уластный кошт, на книзе не позначено ниякое выдавецтво. Про что он писал? Писал про то, что найлепш ведая про Беларусь, про селянскую Беларусь, про коллективизацию, про репрессии. Писал довольно реалистично, правдиво. Не только сярод нас, белорусских иммигрантов, пануе теперь апатия до творчести во всех галинах человеческого духу, але и во всех и усюды свет мчится полным темпом до катастроф. В 70-х годах тексты его зрэдку з'являлися яшчэ у друку. Апошні был у газете «Беларус» на «Королёх», как раз присвеченный ягонаму сябру Юрку Ведьбичу в 75-м годе.
3: Особную увагу Наталья Гордиенко надала загадковым обставинам смерти Миколы Целіша, який зник без весток у 1976 годе, а ягоные рештки удалось идентифицировать только праз некалькі десятигоддзяў.
2: У 76-м годе в один из дзён ён раптом зник. Поехал в Нью-Йорк по справах, мел при себе портфель с рукописами, але до хаты уже не вернулся. И до недавнего часу ягоны лёс так и заставаўся неведом. Дачка Слава распавядала, што ўсе пошукі былі сканцэнтраваныя менавіта на Нью-Йорку. У 79-м годзе Слава Целіш паехала у БССР, каб паспрабаваць высветліць, ці не вярнуўся пісьменнік на радзіму, дзе засталіся сем'і двух ягоных сыноў. На савецкай мяжы яе саму дапыталі спецслужбы наконт лёсу бацькі, яна пыталася ў адказ, дзе ён у іх. Следов письменника у Менску яна не знайшла. До той повертанні яе наведвали ўжо агенты ФБР, якія так само задавали пытанні на конт зникнення батьки. Найбольш абмяркоўвалася версія, што Микола Целіш был покараны за адмову вернуться у БССР. Яшчэ за колькі гадоў до зникнення до письменника наведваліся советские службовцы, якія намаўлялі яго ехаць на радзіму. І якраз Максиму Танку Микола Целіш нават уручыў ліст з апісаннем тых умоваў, пры якіх ён згодны вернуцца на радзіму. Сярод умоваў было знішэнне тоталітарызму, уплыву Расіі ў Беларусі, сапраўдная незалежнасць Беларусі. Зразумела, што на такія умовы ніхто не мог на той час, не мог іх нават абмяркоўваць. У 91-м годзе ў недалёкім ад порту Джарвісу мястэчку чысцілі сажалку і знайшлі цела мужчыны. 30 гадоў яно праляжала ў адмысловым сховішчы. Пакуль у мінулым годзе не зрабілі аналіз ДНК і не высветлілі, што гэта сапраўды Микола Целіш.
1: Отпевание Миколы Целіша отбылося 24 кастрычника 2025 года у пахавальным доме Малішеўскага, пахаваны у Іст-Брансвіку на беларускіх могілках парафіі царквы Жыровіцкай Божай Маці у Хайленд-парку. Расследаванне абставін смерці Миколы Целіша працягваюцца.

ходи до нас, закликають мене одни. Это ж твоя божница. Ты знов тут зможеш казать свои слова до неба. Ходи до нас, проймають мене другие. Это ж твоя божница. Ты зновку тут зможеш слухать, что каже.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18, у Польши 17 годин. Грузия просит ААН отхилить скаргу белорусского правооборонцы Романа Кисляка. Объединенный переходный кабинет угоноровал медалями 9 человек. У городни улады спробуют оценить наступствы залевы. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Урад Грузии просит комитет ААН по правам человека отхилить скаргу белорусского правооборонца Романа Кисляка на отмову у притулку. Это выникает из комментария грузинских улад, який комитет переслал Кисляку, поведомляя выдание «Позерк». Улады Грузии стверджают, что Роману Кисляку при вертанні на родиму не погрожает смяротное покарание. Так само, на думку Урада Грузии, само по себе існование широко распаусюдженных порушений у правов человека у Беларуси не з'являються достатковой подставой для высновы, что конкретной особе после вертания будет погрожать небезпека катаванняў. На думку Урада, я уявляю значно большую погрозу безпецы Грузии, чем тую погрозу, якую Александр Лукашенко уявляет для меня и інших беларусов, что супротивляются диктатуры, прокомментовал Кисляк за уваги грузинских улад. И он отзначил, что улады Грузии не разумеют, ці робят выгляд, что не разумеют, что отбывается у Беларуси. И он планует передать комитету ААН материалы, которые показывают уровень репрессий, катаваний и переследу политических оппонентов у Беларуси. До інших тем. Мяжа Беларуси и Латвии застается закрытой. Тамтейшие СМИ пишут, что 3 жнивня сейм этой балтийской краины будет вырашать, как быть с пропускным пунктом Патерниеки. Нагадаю, рух про спомежный пункт был спынен у вечера 31 липеня, быцем бы про техничные сбои у працы информационных систем, которые сделали помежный контроль немагчимым. Про это решение поведал министр внутренних справ Украины Янис Домбрава. Решение было принято на фоне значного росту спроб нелегальных мигрантов перейти белорусско-латвийскую мяжу. У этой ситуации большинство тех, кто хотел трапить с Беларуси у Латвию, поехали на пропускные пункты на белорусско-литовской мяжи. Там теперь крыху больше черги, чем звычайно. Объединенный переходный кабинет постановил узнагородить шерох выбитных особ. Решение подписала 31 липеня керавница кабинету Светлана Тихановская. Так, медалем Франтишка Скорины узнагородили музыку Галину Казимировскую, деяча белорусской меньшинстью у Польши Юрия Остапчука, белорусскую культурницкую деячку у Польши Богуславу Карчевскую. Медалем нескорених угоноровали правооборонцу Валентина Стефановича. Медалем за пленную працу на корысть Беларуси узнагородили захавальницу литературной спадщины народного письменника Беларуси Василя Быкова Ирину Быкову посмяротно, культурницкую деячку Катерину Каланчук-Водоносову, литовского юриста Дайнюса Жалимаса и украинского политичного деяча Сергея Соболева. А кроме того, Крыжем Свободы ушановали неназванную особу, якая отримает узнагороду не публично. Ей дадут узнагороду за особистый громадянский учинок, який стал символом боротьбы белорусов за свободу, а так само шматгадовое змагання за демократию у Беларуси. До мясцовых подей. У городней ситуационный штаб оглядая в улице Неманская и под Пераселка, каб оценить масштаб разбурению после залевы 1 жнивня. Про это поведами у городенский гарвыканкам. Причиной таких наступств является аномальная колькость опадков. Такий залповый ливень моментально перегрузил инфраструктуру. Ликвидация наступств по всей городне идет у круглосуточном режиме и находится на особистом контроле керовника города, поведомили у гарвыканкаме. Там так само расповяли, что раницей 2 жнивня супрацовники МНС отпамповывали воду с подземного пешеходного переходу на улице Горкага, які подтопило подчас залевы. Нагадаю, у вечера 1 жнивня у городни здарылася поводка. Залева затопила в улице города. Больш новинов на сайте у социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Уначы магчымы дождж, удзень ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём плюс 26, плюс 29. Вецер паўднёва-ўсходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

Итальянец Франко Малоса оказался человеком творчим. Захотелось ему античности, и он ее створил. Выкопал скил, выклал приступки из нибыта старожитных блоков, поставил колонны, статуи, навод в озеро организовал. Потом обвестил, что это все сенсационное открытие, про якое археологи чамусти молчали 2000 годов. Туристы платили за наведывание по 40 евро с человека. Усім хотелось докрануться до истории. Правда, история оказалась еще свежей и несоправдной. Итальянский суд гумор не оценил. Выник 2 года и 4 месяца тюрьмы, штрафы и обязак разобрать уластную старожитность до опошнего каменя. Сдавалась б курьезная история, але, як жартуют интернет-корыстальники, у Беларуси его одразу призначили б головным архитектором областных дожинок. Бо кто еще так переконавча умеет перетворить бетон у историю, а недавнюю будовнейшую фантазию у отраджения традиций. У нас же любовь до бутафории узведенная у державную политику.

Але самое дивное на ватня гэта. У Италии человек створил один фальшивый амфитеатр и атрымал турэмный термин. У Беларуси уже больше за 30 годов один человек будуе велизарную декорацию. Декорацию краины, где все небыто працуе, все развивается, все квитнее, все подтрымливают, все счастливые. Каштуе гэта миллиарды с державного бюджета, страченные магчымасці, разбураные лёсы, эміграцию сотню тысяч людей и будучыню целого поколения. И самое сумное, что у Италии спектакль урэшце закрыл суд, а у Беларуси головная декорация все еще стоит.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуем Богу.
1: Што-то не так.
2: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі та за межамі.
1: Што-то не так.
3: Валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль БЧБ, кто нашим гражданам каждый день в рот, кто не дает по 500, кто даст.

песок помеж пальцев, вспоминай, як сны.

0: Жили-были дед Степан и кот Мурилка. Дружно жили. Дед любил кота, бо любить ему более не было кого. И он застався один. Баба его померла, а дети и внуки жили-поживали у далеких городах. Ты вось, здарылася беда. Заганарился Мурилка, что его любит дед Степан. Поесть смачненько, ускочить на печь, спить и спить, муркая нечто, спросонку и знову спить. А у деда Степана бессонница. Чуя, як ветер свища у вокны, чуя, як мыши гуляют по хате. Поскардиться нема кому. Его один сябар Мурилка, Соня. И гультай. Вырашил дед навучить кота. Однойче каже ему: «Бачу, дружа, не умеешь ты ценить мою ласку. Не научился зараблять себе на обед. Иди тогда у лес, да поживи один». И прогнал кота Мурилку у лес. И шел кот по лесе, и шел, да есть и захотел. Бачить, перед им мышка шерая пробегла. Ён за ёй, а мышка шусь у норку. Давай, Мурилка, лапами разграбать норку. Гроб, гроб, и стомился. Ён же не привык працавать. Усунул нос у норку. А мышка со своей схованки як кусанье кота за нос. А той як заголосить на увесь лес. Мяу, мяне крыутять. Сел на пенёк и румсае. Тут як раз подкочваются до пенька 5 колючих клубков. 1 великий, 4 маленькие. Великий высунул из-под колючек в острую пыску и пытается: «Чего, незнакомец, плачешь? Кто тебе покрыудил у нашем лесе?» Кот Мурилка усё и рассказал, як есть. Колючий клубок, а гэта был вожик, выслухал плаксу и кажа: «Читал я недавно со своими детками разумную книгу. У ёй пишут про чаровные словы. Кто их ведае и часто повторяет, тому добра живется».
1: «Вожик миленький», — узмолился кот Мурилка, «назови мне те словы».
0: А вожик разумный был, своих детей добро вучил и с котом Мурилком урок ветливости провел. Побег кот у вёску до своего деда Степана. Як только переступил порог хаты, убачил господара, поклонился ему и сказал первое чаровное слово, от якого дед аж усмехнулся: «Проходь, мой сябар, бачу, ты переменился». У хаті дід дав коту кавалок кури, у пустую бляшанку налив молока, поїв зголодали Мурилка і сказав Степану ще одно чароване слово. Дід задоволений, аж не вірить, що таким добрим став його кот. «Слухай, – просить дід, – я отплачу, а ти повартуй кусти маліни, вироби. Ведаешь, ягоды дёбудь». Кот Мурилка сказал новое чаровное слово и пошёл вартовать малинник. А теперь, сябры, какие 3 чаровные слова выучил кот Мурилка? Добрый день. Дякую. Кали ласка.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 21 година, у Польши 20 годин. Грузия просит ААН отхилить скаргу белорусского правооборонцы Романа Кисляка. У Беларуси начали створать интерактивную карту будинков советского модернизма. Только в 5 районах Беларуси сегодня не было обмежеваний на наведывание лесов. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Урад Грузии просит комитет ААН по правах человека отхилить скаргу белорусского правооборонцы Романа Кисляка на отмову у притулку. Это выникая с комментара грузинских улад, які комитет переслал Кисляку, поведомляя выдание «Позерк». Улады Грузии стверджают, что Роману Кисляку при вертанні на родиму не погрожая смяротное покарание. Так само, на думку Урада Грузии, само по себе існование широко

0: Герої сьогоднішньої зустрічі у серії «Спадляща родом» – сім'я Бураков, родом з сім'ї Онау і Макарок на Подляшши. Язеп Петрович Бурак і його жінка Ганна Миколаївна Бурак покинули Белосточину у 1944 році. Їхні діти у пошуках корнів вернулися на Белосточину. Сьогодні вони люди, можна сказати, поспіху, професори, вчені. Дахавалися дітей, онуків і правнуків, які так само живуть у різних кропках світу, але єднає їх Подляшша, бо оттуль і витоки сім'ї Бурак. У пошуках корняв допомагали сімейство Бурак, айцець Миколай Овсянюк, з приходу у Чорної Церковної, де у 1933 році побралися шлюбом Язеп Бурак і Ганна Васильчук. Про пошуки своїх корняв і про сім'ю Бураков розказують М'ячеслав Бурак, тепер жихар білоруської столиці, і Олена Кавеліна, жихарка Берестя. Яни – діти Язепа і Ганни Бураков, які у тим же 1944 році з'їхали з Белосточини.
1: Одним из поводов в этот раз приехать сюда, поблагодарить батюшку, ну и подарить ему на память Мельницкий гостинец, на первой странице которого находится наш отец Бурак Юзеф. Вот. Все фотографии, кстати, выбирал Дорофей Феоник. Он на первую страницу выбрал нашего отца с его нажечённой и со своей сестрой, то есть попали. В этом журнале подведен итог наших трудов по розыску нашей родословной. Материалы о нашей семье мы начали думать и собирать еще лет 10 назад. Мечислав, я, Александр мне помогал, и Петр, который работает в Москве. Мой брат Петр Бурак, он в основном финансировал. У Славы мыслительная сила, Александр Михайлович у нас мобильный, за рулем. В любую точку Польши, Белоруссии, Москвы, России всегда может подвезти. Мы писали эти воспоминания для себя, для наших. У нас, вот, как уже говорила, наша семья состояла из трех братьев, четырех сестер. И учитывая, что у нас сейчас 20 внуков, у нашей мамы, в смысле, правнуков 8, и мы решили написать для наших вот, потомков о нашей большой семье, потому что в ней есть некоторые особенности. И писал в основном материал весь Мечислав. Все тут духу, очень много ценных вещей, например, что наша мама ценила, я всегда. Мне вот в этих всех трактатах нравится то, что он выделил три импрезы, которые оценила наша мама. Я их все говорю. Три императивы. Первый – это долго жить. Это наша обязанность. Я запомнила, я это помню, там 100 страниц. Наша обязанность – жить долго. Перед самим собой, перед нашими детьми и перед Богом. Поэтому мы должны беречь здоровье и развиваться духовно. Второе, мама говорила, что надо быть смиренным. Что это, я помню, что это быть смиренным и послушным. Это идет на пользу тебе самому, когда ты смиренным. И это помогает тем, кто рядом с тобой. Как там ты написал?
2: Это твоя праца, тебе ж на корысть и на радость тем, кто тебе любит.
1: И на пользу. И третье, что жить по своим силам. Хотеть только то, что тебе может дано быть. Чего тебе не может дано быть, не надо этого хотеть. Это значит, опять не будешь. Тогда ты будешь счастлив. И я это, кстати, но там таких мыслей, я хочу сказать, что это основной труд, и там таких мыслей, которые касаются не только, допустим, он о маме пишет. Об отце, когда он пишет, он тоже делает вывод, что отец говорил, нельзя жить за чужой счет. Отец был очень интеллигентный человек, образованный. Во-первых, в советские времена каждую неделю ходил в церковь красиво. Его там преследовали, не поощряли. Но он от мала в церковь, он, кстати, ходил и венчался в Чарной церковне, родился в Макарках. Он мысль какая, что он смог, как Слава сказал, противопоставить себя властям и тому обществу. То есть он все равно, его с работы говорили, выбирай, Бурак, или работу, или церковь. и отец наш все равно выбрал церковь. Поэтому, написав весь материал Мечислава, много философских мыслей Мечислава и о Беларуси, и о роли Беларуси, и вот говоря вот о жизни. И поэтому мы в основном ее дарим, эту книгу, батюшке, потому что там также, кроме того, что есть философские мысли Мечислава, есть благодарность и упоминание о всей семье батюшки. О батюшке Николае там есть места, о матушке Марии, все детки называются, которые... И он там пишет, мы когда приезжали, все детки были тут, и что Александра прочитала молитвочку, это нам запомнилось, и что Марек всегда помогал при хозяйстве, ухаживал за нами. Писавший это все для себя, получилось и так, что там упомянут батюшка. И учитывая, что он в нашей душе, в нашей сердце, и, как вы видите, в нашей жизни, что мы приезжаем, мы решили сегодня подарить батюшке этот журнал и вашей семье. Теперь прочитай, какую ты сделал надпись. Теперь уже тебе слово.
2: Пане профессоре, дякую. Так, а что мы тут написали? Что? Дорогий батюшка Николай, дякую за щирый удел у розшуку коренёв нашей семьи Бурак. Мечислав Бурак, Елена Каверина, Чарна Церкевна, день свято, Узвижения Господня, день Узвижения, 17.05.2018.

0: Наши родители из отсюда, из Семен, из Польши, пешком шли до Бельска, там написано, корову папа вел за телегой, мама ехала в телеге с двумя детьми, везла кур, свинок, и они записались ехать в Брест, родители. А их вместо Бреста отвезли в Саратовскую область, в деревню, мы ее часто вспоминаем и говорим, она даже там упоминается. И как папа сам говорил словами, высадили в снег, зима, и расселяли по домам. Их поселили в такой дом, где были дети голодные, без одежды, и сидели на печке. И они там пожили 2 года в Саратове, и потом папа стал искать, вернуться опять в Брест, куда он давно хотел поехать. Нашел там твою сестру свою, и хотел, но опять же попал только в Волковыск. Пристроился к сестре, в Волковыске мы все 7 детей выросли, закончили все одну школу, все эти 7 детей, и разъехались по всему свету. Я попала в Брест с Минска, 2 брата в Москве, и остальные, значит, в Москве, я в Бресте, а эти в Минске. То есть после института мы все работали по направлению. А родители хотели с Саратова вернуться в Беларусь, папа хотел, по вере, по всему.
1: В 44-м годе выехали, как только освободили, сразу и выехали в 44-м. И в 46-м, уже приехали, а в 47-м родился уже здесь, в Белоруссии. Потому что победу они сустракали там.
0: Там, в Саратове, в 45-м году.
2: Доведывались, что мы отсюль, с Подляшья. Мы от батьков доведались, что мы православные. Мы от батьков доведались, от батьки, не от батьков, что большевики – бандиты. Он тогда сказал еще при советах, в 60-е годы, я от батьки почул, что большевики – это бандиты, бандитский строй. И потом, когда я это все начал читать, и когда я прочитал Виктора Суворова, его книжки, то там было написано все один в один, то, что рассказывал мне батька, как начиналась война, бо они, у них война начиналась в их хате, они тут жили в Бельску. Я, когда батька рассказывал, я, ну, с недоверием относился, бо я был советский, пионер, комсомолец, а когда я это вычитал у Виктора Суворова, он один в один, как мне казалось, батькины сказки, у него там это написано, что якобы рихтовались до войны, и что и батькины словы подтвердили. Если бы Гитлер сегодня не напал, то про который час напал бы Сталин на Гитлера, бо он до этого рихтовался.
3: Ваш батька как назывался?
2: Иосиф Петрович. Народился в 1906 году, народился здесь, в этих краях, в деревне Макарки, вот. Он закончил техникум, школу будовляну еще за польских часов. Они были вывезены в эвакуацию, поэтому я все эти пытания только сейчас начинают подниматься, для чего царь вывозил тогда, это политика ассимиляции, вывоза и завоза сюда этих была. А батька тогда этого не разумел. Говорит, о, когда царь шел, то он эвакуировал людей от войск, а большевики даже не успели, они без штанов выбегали и пытались, где Восток, где Восток, где Восток. А я потом заразумел, что это была политика одна и та же, большевистская и царская, они схожие, потому что треба было вывозить людей, как захватить территорию, треба вывести отсюда людей, коренное население. И царь этим занимался. Батька народился тут, мать народилась в Семенах, вот в семье Семёны. Шлюп брали они вот в этой церкви в нашей, в Чарной церковной, отец и мать в 33-м годе. Тут народились наши старейшие, ну, в этих краях. Они потом с эвакуации приехали сюда, батька. И он тут, он будовал у пана храбя Потоцкого, будовал вот эту конюшню, мы туда ходили, вот. Потом они, когда приехали с эвакуацией, тогда они пожились в 33-м году, народились тут в Польше старшие наши Юра, Мария и Владимир, а потом, когда возвращались, уже второй раз наши поехали в Россию после войны, вот при войне за Совета в 44-м году, потом в 46-м возвратились в Беларусь, Волковыск.
3: Чему батьки поехали как раз у Советский Союз?
2: Батьку я лечу за красного. Он удельничал, и он цікавился, он был такой, как и тогда была вся молодежь, я же ведаю, какая была, они все были красного цвета, скажем так, прямо, это все. Потом же их большевики обдурили всех за эту хорошую жизнь. Он поверил, и так поддавался. Но они ведь не успели убежать, а если бы они успели, они бы убежали. Он же працевал на аэродроме у Советов, будовал под Бельском аэродром. На самый день войны, в субботу, у них не было выходных. Он же был будовничий, инженер-строитель. И этот начальник стройки сказал, ну иди, бурак, домой. Они уже ведали, что война начнется. И отец пошел домой. А утром у неделю война, уже бомбы у него сыплются вот тут. Он шел, а бомбы сыплются и валятся, и все взрывается. И войну они пересидели, працевали у немцев, на немцев, ну, там заставляли, не заставляли, а как ты жить будешь? А немцев там и не было, были только эти полицейские. Батьки бы давно не было, чтобы мать не знала, как надо выживать. И потом, когда пришли уже советы в 44-м году, тоже там на все есть рассказы от наших батьков. И теперь я их нахожу в книжках, которые пишут историю.
3: Я сам первый раз советы пришли тут в 39-м
2: веке. И вот батька пошел к ним и працевал у них, и советы его научили, как разговаривать с евреями, чтобы они тебе дали подушки и простыни, чтобы встретить эту, чтобы встретить команду похвальную немцев. Они приехали по договору, вывозили этих своих убитых немцев тогда, и они приехали, вот эта команда немецкая. И комендатура, он там жил в колхозе, наверное, был уже тогда. Надо было, и этот, он пошел по этим евреям, дайте подушки, дайте эти, это надо рассказать этот анекдот. А они говорят, нема. Ну, он приходит этому коменданту и говорит, ну, нет у них. Знаешь что, Бурак, иди ты к этим евреям, и скажи, пусть они тебе напишут, что у меня Йоселя Рабиновича нема подушек и нема простыней, и нема колдоров. Он пошел к этому, говорит, ну вот, пиши одному, второму, пойду сейчас, пойду тому скажу. Пока он троим этим сказал, уже первый, иди сюда. Там, как ее там зовут это, Идя там это сказала, что, о, нашлись тут подушки. Так он и разбирал этих подушек. Быстро он их, ну, этот, большевики научили его родину любить. Вот. А мать разбиралась. Она мне в голову вбила, что партизаны были большевики, партизаны были русские, партизаны были бандиты, партизаны были белорусские. То есть партизаны были разные. И у них были большевики, советы были у них русицы, отделялись все. Поляки, это само собой, они тут. А и от них я впервые вот от батьки почул насчет этого польского национализма, потому что польские националистичные партизаны, они приходили и прямо выгоняли тебя. Давайте, сваливайте. И передавали другие, там, потому что люди ведали. А мы как? У нас материна сестра была замужем, да, за поляком, за тем осяком, стала полькой, вся семья, мы к ним же приезжали, с них почали сюда приезжать, вот. А наши за Бураком Иосифом, за белорусом, за, и ходили, но у них семья тоже, это Васильчуков была православная, Васильчук православный был, Миколай. И тогда на постой были, приходили к нам эти, кто занимался вербовкой, отъездом, эвакуация отсюда. Ну, они как-то уговорили их. А отговаривала мать ее, не езди ты никуда, пусть он едет, сиди здесь. Ну, они поехали вот туда, в Саратов, там, то есть вот так они выехали. То есть как-то примусово-добровольно, потому что, ну, уже тяжело было тут выживать.
3: И там никто не мог выбирать, просто куда вывезли там.
2: Да как тебе в вагоне, тебе ничего, ниоткуда ты там не выпрыгнешь никак, там не еды, ну, а что, в снег выкинули, да, реально, там все такое, там про работу. Но они быстро, они думали, что там начнут работать, можно будет жить, он же строитель пристроится. Но там с колхозами, в колхоз, мать на работу, а где-то мать, уже детей куча там. Трое этих, там двое, которые померли потом, с посерединки между нами, это и были там у нас Валя и Коля, вот, царство небесное, деточки маленькие. Один в дороге помер, второй так помер. Вот. И они разобрались быстро, что там нельзя жить, ни отец не уживётся, и они тогда как-то сбежали оттуда в 46-м. Не знаю, никто не рассказывал, как они сбежали. Как-то сеть, внимание, денег, ничего, приехали тут, не знаю, как они доехали.
3: Волковыск.
2: Да, приехали в Волковыск. И я так размерковываю, отец мне это не объяснял, что отец и не хотел ехать в Польшу. Не хотел он ехать в Польшу и не хотел там жить. А тут же была еще Западная Беларусь, Волковыск же была Западная Беларусь, и он думал, что тут так эта Западная Беларусь будет процветать по-западному, не по-московскому. Но ну, тут быстро все поменялось.
4: Алена Каверина з Берасця і Мячеслав Бурак з Мінску. Дзеці Язэпа і Ганны Буракоў, якія выехалі з Беласточчыны ў 1944 годзе, расказваюць пра пошукі сваіх падляшскіх корняў.
2: У Валкавыску мы пражылі 40 гадоў. 47-го года этого до 87-го года, до смерти батьки, мы прожили в Волковыску. Мы все выучились, мы все поступили в институты, позаканчивали, защищали кандидатские, докторские, академики. Я академик, Петр академик, вице-президент Академии наук, природознавчих наук в Москве. А все остальные пани профессоры, Нина, сестра Царства Небесное, тоже в институте преподавала, кандидат наук. Вовка был директором завода, помер заучастно в 55 году. Мы выжили потому, не потому, что там были советы, а потому, что отец ездил туда-сюда, и они не могли его идентифицировать, как я сейчас понимаю. Остался бы здесь при поляках, вот тогда, если бы не выехал туда, остался бы он там, в Казани, их вывезли в Казань, а он уже поступил в комиссарскую школу. Он раскулачил, он уже революционером был. Значит, его бы сначала большевики в 30-е годы, даже в 20-е, не дожил бы он бы никаких этих. Его сестра старшая Наталья отвезла в эту, в Польшу, назад на родину, они приехали. Потом они выехали с Польши, потом остался все равно или большевики, или поляки, или кто-то все равно его нашли бы. А он этот острый очень, мать его никуда не выпускала. Потому что когда шли немцы, пришел один немец, дай ведро. Пришел второй немец, дай ведро. Пришел третий немец, дай ведро. Батька выходит, ну что вы там это? Этот немец за ружье, правда, пришел ведро искать. И пулю в лоб ему хотел, но мать выбежала по ружью, ему дала. И его за шкирку, и больше не выпускала его с хаты. Никуда никаких переговоров, никуда он не ходил. Только вот если тащат их куда, идите сюда, учет ведут, то, а сам он никуда не ходил, ничего не робил при оккупации. И она его не пускала никуда, ничего говорит. Но сам он был ориентацией, оставался этой, и перебегал. И потом тихо сидел, никуда не вылазил на эти, бо его не брали никуда. Ходил он в церковь, через преграды эти, я имел в виду не через преграды, а через преграды. У нас мать не ходила в церковь, мать начала ходить в церковь уже когда на пенсии, ну, на старшие годы, когда мы пришли, она хату всю пильновала. И я понял стратегию, она пильновала, чтобы она всегда была дома, когда батька придет. Чтобы он когда пришел, остался дома, не вышел. Вот эти 5 минут она его всегда тримала, чтобы никуда не звял. Как только выйдет, все, уже до свидания. Поэтому выпильновал, он не влезал, его, а не влезал, потому что его не брали. А потом он получилось так, что он поддался матери, детей нарожал, и он ими занимался. Кормить, и это у них есть, сейчас у старшего брата это есть, жёнка, дочка генерала, молодая, нарожала 5 детей. Я, у меня в голову это не влезает, понимаете, все это она заробила. И он сейчас, это квокчик там вокруг, это же надо кормить, в Лондоне сейчас учатся, живут все. Молодшая вот сейчас только народилась, Иванка, год, только при них, а эти дети все в Лондоне, 4 детей. Поэтому это не благодаря большевикам, а благодаря тому, что тогда был индустриализация двумя методами строится, капиталистическим и социалистическим, а за счет мозговой этой, и за счет того, что эксплуатировали мозги они, зная, что нужно делать, сами они ничего, это строят. Ну, мы сейчас далеко в политэкономию залезем. Это не благодаря им, а благодаря общему цивилизационному потоку и так случайности, потому что наша семья, она была... Это не благодаря советам, а благодаря нам, что мы такие оказались, и умовы такие, мы их выкоростили, понимаете? Мы не попались, они в большевизма, роль Октябрьской революции состоит в том, головное, Октябрь – это могильщик России, вот вам три слова. Это до сегодня идет этот процесс. Советы не кончились, потому что еще жива Россия советская. А она действует и на нас. Мы находимся в ареале советского духа. И так статья называется. Это отзыв на мою статью, рецензия, условно говоря. Цыпко, бессмертный дух советского экстрима. Когда твоя фамилия в такой статье, в независимой, у Цыпко 4 раза упоминается. Цитирует меня половину статьи, выцитировал. В контексте Солженицына, Бердяева и кандидата наук Бурака. Я сам, когда прочитал, у меня глаза... Я не верил, что они напечатают. И это хорошая нагода задуматься о цивилизационной сущности белорусской нации. А в чем сегодня головное белорусской нации? Сегодня кризис белорусского нациотворения. Беларусь находится в кризисе, белорусская нация. В чем состоит наш оптимизм? Какие каштовности, чтобы нация выжила? Первая каштовность – это разумение цивилизационной каштовности белорусской нации. Первый тезис. И мы усведомление, мы должны толкать его. Второй тезис – это усведомление принадлежности белорусской нации к европейскому цивилизационному ареалу. И третий – духовная каштовность, национальная, потому что духовные каштовности имеют ранги. И третья национальная каштовность – это наша упевненность, наша у светлой будущей незалежной вольной Беларуси. Нас, националистов, задача их транслировать в громадство, в эти три каштовности. Эти три головные каштовности дозволят одуховить белорусское, оно сегодня не одуховлено, оно смертно хворое белорусское громадство, потому что оно, в нем живет совет, дух советский, дух дьявола, а чтобы его выкорить, его можно только заместить. А заместить его можно только белорусскостью. А вот эти три каштовности вытеснит его и Беларусь. А будет Беларусь, тогда будут жить белорусы везде в свете. И в Польше, и в Америке, и везде. А чтобы принять новую жизнь, треба сначала покаяться. Потому что покуль мы не признаем люди на публичном, на электоральном уровне, процедурно я веду, свою вину, свою человеческую слабость, поддались, они же подкупили всех людей, большевики, условно, и затерроризировали человеческую слабость. Террор и подкуп. Свою человеческую слабость, покуль не покаяться в своих грехах, былого жития, я там подробно расписал, какие грехи, дотоль мы новую мировосприятие не возьмем. А что касается вот этих пониманий, какие духовные конструкции, что правит мир. Раньше правили миром это материальные вещи, это земля и так далее, и так далее. Потом интеллектуальные, была индустриальная эпоха, а сегодня правят духовные каштовности. И вот духовные каштовности надо найти самому, и их в себе иметь, и предъявить другим, и только в их, ну как его сказать, в коммуникации они проявляются, они внутри не могут сидеть, колбаса внутри может сидеть, ее можешь ты съесть сам. А духовную каштовность ты сам съесть и не можешь. Колбасу можно съесть и одному. А духовную каштовность свою спожить нельзя. Тебе нужен партнер. Ты должен от него оттолкнуться, ему предъявить, чтобы он... И тогда ты ее, она должна быть в коммуникации, духовная каштовность, в духовной коммуникации. И духовно видно это, что есть люди, которые духовно выбранные. И я-то залез на высокие эти, они здесь працуют на духовном поле. И почему мы сошлись, или сошлось это на нашей семье? Потому что наша семья – это тоже не рядовая, потому что корни нашей семьи сягают в батюшку по отцовской линии Вилюлькевича. Я думаю, что его, это прадед, про него все ведомо, он в книгах записан. Прадед был настоятелем в Нарвских церкви, и я думаю, что его батька был тоже настоятелем какой-нибудь церкви, да, был святором, и думаю, что был униатским святором, потому что Илюлькевич, его гоняли по всем церквам, и по дальним, и не постоянно служил, батюшка наш уже 30 годов прослужил, еще дай бог прослужит, лет 40-50, вот. Его гоняли, он, наверное, был униатский, потому у него не вел журнал, когда мы приехали в церковь, тот период, когда он там служил, наш прадед Илюлькевич, то журнал не велся, нема никаких записей. И пришел другой, только начал писать. И до того были записи. И на этом узровне працуют духовные люди, такие как отец Николай Овсенюк, такие, как коллега Дорофей Фионик, и такие другие, например, как Зенон Позняк, которые являются, ну, цивилизационными и лидерами белорусской нации, потому что он лидер сучасного дрожжения и створальник сегодняшней незалежной Республики Беларусь. Тому мы повинны поднимать духовность, а поднимать – это белорусскость. Другого нема. Другой духовности для Беларуси нема. Только белорусскость, поднимать духовность, поднимать белорусскость. И они своими... И почему я тут оказался, почему мне это до места? Потому что они с правами, своими житем мацуют как раз белорусскость. Поэтому я тут оказался, и поэтому мне это до меня это, понимаете? И мы отшиваем, поэтому Фионик издал это, издает, и это зразумело.
3: То, что вы белорус, то вам батька...
2: Это добро... Я доведался то, что я белорус первый раз, когда учился в этом, осмысленно, когда учился уже в институте, в МВТУ в Москве приехал, и надо было брать на прокат какой-то магнитофон какой-то на прокат, я взял батькин паспорт, и я увидел в батьке, что написано «Беларусь». У меня тоже может паспорт, но я этого не, и не звертал уваги, и никакого акцентования не было на том, что мы белорусы. У нас в семье размовляли, до речи, по-польску, а мы размовляли уже в русской школе по-русски, Волковыске в городе. А я потом закончил, поехал в Москву. И когда я приехал сюда, я по московской работе пошел, и я когда чул на улице говорку, то по-белорусски, то размовляли, конечно, это типа мастаки, типа письменники, то мне было смешно тогда. Я был чистым шовинистом, российцем, и я тогда уже сразумел, что далее Москвы России не существует, ничего нету для московских, вообще, а для правителей далее Садового кольца ничего не существует. Они не разумеют. И я этот, когда приезжаешь, разумеешь, мне было смешно, что там, например, автобус не ходит в Волковыск, там это. То есть, как люди могут, то есть, мне было это, то есть, и я себе позиционовал шовинистом настоящим, я верю, мне было смешно. Но у Народный фронт я пришел осмысленно, я пришел в 89 году в Народный фронт. Я один со створальников, как меня Вечерка представляет, как спрашивает, Бурак, кто ты? Это один со створальников, но я так ни себя не лечу. Но я был член редакционной комиссии, и в редакционную комиссию съезда меня включил съезд. Не подрихтованные списки, а по съезду мы там уже начали это. Вот. И я лечу, что националистам, антикоммунистам и незалежникам меня зарабил Зенон Позняк. И я вот сейчас был день нарождения, я написал ему, что дякую за особистое просветление, снятие этой советской облуды с глаз. Я вот так вот стал осмысленным, усведомленным националистом, осознанным. Я не националист, я осознанный националист. И даже глубей. Я не националист, не простой, а осознанный националист-расист. Кровь головная, головная кровь. А почему в Гродненской области все люди похожи на короля Батория? Много людей похожих. Когда я увидел друзей своих, и потом, когда увидел в истории Тараса фотку Батория, то я смотрю, что мои дружки на него похожи. Почему многие люди с Несвежа похожи на девчат рода Радзивиллов, которые на портретах этих знаменитых, когда была выставка знаменитая портреты в Минске, я пошел, моя коллежанка, хорошая, ну, женщина, дама, и одна, и вторая, и две бы, они четко похожи, когда я увидел, что они, значит, там где-то это. И почему? Со всеми там они не могли никаких дел натворить. Но дело в том, что род этот остается. Те умирают, там пусть несколько человек они запустили, а род остается, и он начинает заполнять. Я узнал, что я белорус, в 89-м, в 90-м годе, когда меня просветил Позняк, когда он прочитал нам «Отче наш», когда мы пришли в 89-м годе на вот эти деды 89-го уже года, и он встал и прочитал «Отче наш» на белорусской мове, для меня было потрясение, что Позняк ведает молитву. Я не знал никаких молитв. Наши батьки ходили в церковь, мы ходили в церковь, но в церковь мы потом пришли сами. Мы отошли с комсомола. Вот мы сами пришли в церковь уже в те годы, когда нас приперло, деваться было некуда, почти с земли вставали, пришли в церковь самостоятельно. Для меня было удивление, что Позняк читает молитву на белорусской мове. Но не этим он меня перевел, а постепенно, в силу. Это Бог створил человечий свет в нациях. И через нации он оживляет промысел Божий. А люди сами не могут зразуметь, что им Бог посылает. Для этого он посылает на землю таких особ, как Позняк и другие одухотворенные люди, которые могут принимать божественные, лидеры наций, цивилизационные, которые божественные могут принимать и транслировать это громадство. И от громадства набираться, духовно возрастать и оживлять связь помеж Богом и людьми. Это таким образом творится свет. Бог не выгнал Адама и Еву из рая, а он их послал творить человеческий свет, осуществлять промысел Божий. Бо он сам не может копать картошку и шинковать капусту, поэтому посылает нас, чтобы мы в том лику и створяли. А покаяние потребно для того, потому что человеческий свет рефлексивно включен в Божий свет, мы часть Божьего света. И только понимая божеское творение, мы можем создавать свой свет. Поэтому покаяться надо, чтобы откинуть старое, что мы по-старому жили. И тогда мы будем понимать, иначе мы не понимаем, что нам посылает Бог. По-другому мы не сможем понимать божественный промысел. И дальше, а это ведет в тупик, нас не будет. А и такие люди, это люди, как Поздняк, как Кастусь Калиновский. Я когда, я только в эти годы прочитал письма с Подшибеницей. Представьте, какой молодой человек, какое написал письма с Подшибеницей, что через 150 годов оно тебя трясет. Я когда прочитал это, и люди это читают и живут по-дурацки, понимаете? Слухают этих, понимаете? Слабость человеческая не могут. А это насколько мощь, и духовная мощь, и сила человека. Вот это есть лидеры нации. Он же перевернул все. И до сегодняшнего дня его духом питается вот эта незалежническая дверь. Потому я вряд написал тут. Костюк Калиновский. Костюк Калиновский называет Ластовский. Это они придумали Костюсь. Лидеры национальные наши, которые створили сегодняшнюю Беларусь.

0: Ваш працоўны шлях вы скончылі што?
1: Московская вышэйшая тэхнічная вучэльня імя Баумана. Прочнасць летательных апаратов. Я занимался, учился запускать ракеты, была детская мечта. А калі закончил, то працаваў по прочности атомных станций. И моя идея, которую я выдумал, они сейчас ее притворяют, но им нельзя это работать, вытворчасть товарной электричественной энергии на буйномасштабной атомной энергетике, створить несколько, 7 атомных станций и тогда продавать энергию. Они одну взяли, сейчас вторую там собираются. Но я такой лозунг сказал, Венцуку сказал, нам можно будовать атомные станции, им нельзя, потому что у них устройство порядка такое, что они небеспечные. А демократичное устройство, тут расписано подробно, как, что такое демократичное, партнерское устройство, это старое устройство, когда они все ведают, понимаете, и сидят снаружи. А когда ты внутри партнер и даешь возможность рефлексивно связываться, а рефлексивно, когда ты одновременно делаешь, потом, исходя из того, как сделал, и свое понимание меняешь. Понимание твоей реальности такое, ты поэтому такой домик рисуешь. Когда начал строить, видишь, понимание твое меняется, ты домик меняешь. Твое меня... Вот Сороса написано, рефлексивно. Сегодня будет жить только рефлексивный мир, тот, кто находится внутри процесса. Никакой бизнес не будет жить, что внаружи. Вложил. Вкладывать не надо, нужно отсюда. И все бизнесмены сегодняшние, не бизнесмены, а творцы, Джобсы, Гейтсы, они все внутри процесса, и это процветает, создается. Креатив нужен, а креатив – это твоя духовность. Другого нет креатива. Еще его нужно уметь внедрить, а для этого нужно создать умовый. Что такое Цукерберг? Это стиль американской жизни, это не человек. Это все американское, и сконцентрируется в этом. Потому что кто хочет что-то сделать, там имеет максимость это заработать. Начиная от президента и кончая самым последним, все процессы на того, чтобы ты создал свою идею, притворил в жизнь. Ты этим занимался, а потом, да, и я почему, мне все заказы были московские, с Москвы, прочностью атомной станции я занимался, и заказчики были одна из контор, которые, там три конторы было, которые атомной энергетикой занимались. А когда Союз кончился, финансирование прекратилось, и это все было долго, это все колебался, деньги-то жить-то надо, и я перешел вот в громадскую деятельность, в смысле не деятельность, а в обществоведение начал выучать, разбираться, пошел во фронт, начал заниматься вот этими справами, начал заниматься антикризисным консультированием. Сейчас я антикризисный консультант. Откуда берется кризис и как его преодолеть? Какие? Поэтому я такой артикул вы не напишете за 2 дня. Это 10 лет надо писать. В 5-м году там или в каком-то году брат мне сказал, ты что говоришь, напиши. И он профинансировался, чтобы я сидел дома. Первый трактат я написал, вот этот, тогда по-русски еще когда, там 6-й, 7-й год, не памятаю когда. И потом потихоньку это все докрыл, потом, почему у нас проблемы. И я разобрался со всем этим, сейчас у меня и разобрано, и почему у нас так, почему у них так. Кое-что я тут написал. Но я ПС писал почти столько же, сколько этот трактат. Я первый раз его озвучил 17 соковика на конференции КХП, Консервативно-христианская партия Поздняка, которая была конференция 17-го, что тычется назвы артикула «Беларусь навечно». Справа была так. «Действие на приконце лютого 27.02.18 мастак Олег Марочкин по телю мне, как парадится на конт мемориального знака достагодия БНР. А я как раз дописываю этот артикул, имел намер заехать до его парадиться по тексте, першесный накид, якого я ему уже показывал. Мастак рассказал про реализацию задумы Зенона Поздняка на конт мемориального каменя, показал вариант эскизов и подтримал мою пропанову поставить у назву «Гэты Пазняковский заповед нащадкам. Беларусь навечно». Дякую, дорогие сябра Марочкин, за поглубление усых текста и дейное керование этим писанием. Я нормально человека тяжко прочитать. Я когда это написал, это же 5 раз выписывался по-разному этот текст. Это там слоган, этот лозунг, это этот. А когда я вышел на заповед нащадкам, я подпрыгнул до потолка, все повзяло. Это мое. Я сказал, Марочка, ну сказал, я не претендую здесь ни на одно слово в этом тексте. Это все там идеи Поздняка, кого хотите. А вот это мое, говорю. Поздняковский заповед нащадкам белорусского языка. Вот что я написал в этих 500. Ну, он погодился. В чем тут проблема? Проблема не в этом писании. Я вам скажу, вы то ведаете, но когда я вам скажу, сразу заразумеете, в чем проблема? Я хочу это выдать. Хочу, чтобы Поздняк написал предмову. Но Поздняк ведает тексты, он сам сказал, что пусть Бурак там выступит и так далее. Но я пишу. Сейчас я вам прочитаю, вы заразумеете, что я пишу. «Коли мы националисты, разумеем, бесспрэчную цивілізацыйную каштоўнасць беларускай нацыі, так мы павінны несці гэта разуменне ў грамадства і сваімі справамі трансліраваць яго ў будучыню. Таму што нашыя справы можам ажыццяўляць толькі мы, у меру нашай духоўнасці, нашага мыслення, нашай адказнасці. Што, дарэчы, і робяць грамадскія актывісты нацыяналістычнай арыентацыі з Беларускага народнага фронту адраджэння, кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, руху салідарнасці разам, партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі, Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны, Інстытута беларускай гісторыі і культуры, мастаковскай творчай суполкі Пагоня і многія іншыя актывісты. Справ, якіх я канкрэтна не ведаю, але ж яны ёсць і мацуюць беларускую справу. І ўдзячнай памяцю нам будуць вольная Беларусь і беларуская адметнасць нашых нашчадкаў. Так, от это, тут што ты напісана, пішы, што хочаш. А от это, от в таком кантексте, напісаць нельзя. Потому что я только показал, как... так, Поздняк скажет, выкинь вот это. Это скажет, выкинь вот это. Я сказал, нет, или вы так, или я, а у меня есть как опубликовать. Мне не треба это ничего, я сам им даю гроши. Про Волковыс книжку, ну я у Петра взял, я знал, где найти. Про Волковыс книжку там выдали, там еще, я там, поэтому выдать мне тут $300 я найду.

0: Історія сім'ї Бураков зміщена у третім номері Мельницького гостинця за 2017 год. У закінченні історії Мячеслав Бурак пише: «Наша родність стала для нас вищою за наші національні, релігійні і цивілізаційні відрозненні. І вона стала для нас єднаючою каштовністю, що визначає наше притягнення один до одного і живить нашу життєву силу. А гэты Падляжский край праз єдність выходцов з яго і жыхароў яго, праз згоднае жыццё тут людзей з адрознымі этнічнымі, культурнымі і рэлігійнымі каранямі спалучае заходнюю і рускую цывілізацыі. Гэта надае яму глябалізацыйную каштоўнасць. І дай Бог яшчэ тысячу гадоў працвітання гэтаму краю і яго жыхарам». Мячеслав Бурак, Менск, 2012, Алена Каверына, Брест, 2017.
1: Таких удивительных людей, как батюшка Николай Евсенюк, и как его семья, и матушка Мария, очень мало. И я вспоминаю тот первый день, когда мы приехали просто взять справочку о том, что тут похоронены наши прадеды. Васильчук Софья, Вальчук Миколай. До этого мы позвонили, что мы приедем с мужем в субботу, можно ли к вам зайти. Матушка нам рассказала, что зашла, оказывается, я одна, я уже этого не помню. А это значит, что я пришла по делу взять справочку и сразу уйти. Но матушка Мария и батюшка Николай очень настойчиво нас приглашали попить чаю вот за этим прекрасным белым столом. Мы говорим: батюшка, мы только возьмем справочку, тут оставим записочки и побежим. Мы ехали в Семены к нашей двоюродной сестре. А мы приехали с дождя, с холода, и мы ехали к сестре. Они нас напоили чаем, а мы брали справку для того, чтобы могли приехать наш 8 человек, чтобы все мы, у нас 4 брата, 3 сестры, но сейчас уже... У нас было, наверное, 3 брата, 2 сестры. Взять справки, чтобы мы все могли бесплатно с визой приехать, взять по этой справке. И мы, значит, сказали как-то батюшке, что мы приедем на службу. Приехали брат из Москвы на эту службу, приехал мой сын из Бреста, мой сын из Москвы, племянники. Мы собрались 8 человек с этими визами наведать могилы наших бабушки, не про бабушки и дедушки. После службы батюшка Николай говорит моему мужу, что он тебе, Саша, сказал?
2: Зайдите к нам на чаек. На
1: там чаек. Матушка Мария приготовила чаек и запрошая вас на чаек на Харбату, Александру Михайловичу. Но мы постеснялись идти, мы пришли на службу просто помолиться, мы не планировали заходить в гости. Но опять же, они настолько убедительно, настойчиво приглашали, что мы не могли отказаться. И вы представьте мне, мы все 8 человек, как сегодня, опять пришли к бабушке, опять пришли к батюшке Николаю Овсянику. Ну, поблагодарить мы уже согласились, мы когда уже здесь побывали, ну и познакомиться. И у нас такие остались впечатления, что не всегда получается даже своих родных так принять, как нас принимала матушка Мария и батюшка Николай. Всегда, когда мы приезжаем сюда, батюшка и матушка приглашают нас себе в дом. И некоторые из нашей семьи, для них этот дом стал еще более родным, чем для нас. То есть они сюда приходят за духовной помощью, за беседами. Еще могу сказать один секрет, что среди нас есть люди, которым очень трудно пойти к причастию и к исповеди пойти. А батюшка умеет сделать так, что они все-таки осмеливаются, понимают, как подойти к батюшке в храм, как пойти на исповедь. Мой сын впервые был у этого батюшка из Москвы вот, на причастии. Муж первый раз тоже отважился прийти именно к батюшке Николаю. Племянница Наталья. То есть зайти в храм не так просто, хотя они живут в Минске и Бресте. Поэтому от меня большая благодарность батюшке Николаю, что мои близкие, родные, сын, муж, племянники, ну, проявили, ну, как сказать, смелость и смирение прийти на исповедь и на причастие к батюшке. Специально по нашей просьбе был отслужен молебен у иконы «Неупиваемая чаша». За все встречи большое спасибо батюшке Николаю Овсянюку из Чарной церкви и матушке Марии, которая духовно поддерживают, воспитывают, укрепляют нас. Спасибо.
3: Так вот, про батюшку рассказать. Я хочу про батюшку сказать, про духовность вот эту, что он одуховлен он любовью к ближнему. Вот что самое главное. И это оно сидит. А это только внутри. Это ты не наберешь никакими культурами, никакими этим. Это внутренний дух человека. Духовно выбранные люди. Потому что простые люди мир духовному не могут воспринять. Бог-то всем дает благодать свою. А воспринять ее простой человек не может, потому что ему некогда. Ему нужно косить, рубить, есть и пить и так далее, и так далее. А духовно избранные люди, они могут воспринимать то, что Бог дает, и транслировать это в житё, передавать простым людям. И тот, кто хочет, тот, кто придет в церковь, тот, кто придет вместо духовного общения, тот переймет духовное и возрастет и духовно, и материально. Вот. А чтобы воспринять, взять духовное, надо проявлять инициативу, чтобы проявить свою духовность. Хотел сказать про эти, что батюшка помог конкретно нам. Да, он нам помог найти фамилию, имя Илюкевича, да, Илюкевича, которого мы знаем, познакомил нас в Градиску с Тминским, показал нам день смерти деда Миколая, не говорю уже про надгробие, благодаря опеке батюшки, и, конечно, ежедневное, постоянное молитвенное опекование нашей семьей. Батюшка молится по нашим запискам ежедневно. Мне хочется сказать так, что дякуючи батюшке возрастает наша духовность, а наша духовность возрастает, и мы возрастаем в жизненной силе. Наша жизнь материальная, реальная, простая, делается сильнее. Поэтому дякую, батюшка, вам за служение ваше, которое мы посильно можем воспринять. Суть состоит в том, что сегодня жизнь будет строиться только тогда, когда мы можем воспринимать духовное. И оно вышло уже. Жизнь 200 лет назад была, командовали те, которые имели материальную возможность командовать. Потом в индустриальный период те, которые были интеллектуально выше. А сегодня жизнь определяется теми, кто духовно выше и может свою духовность загнать в реальную жизнь. И вот к этим людям, я хочу связать к этому, принадлежат духовно избранные, такие, как отец Николай и такие, как Дорофей Фионик. Поэтому мы и сошлись. Значит, какие большие дела, которые лёсовызначальные для роста нашей духовности, потому что если мы не будем опираться на наши корени, если мы их не раскопаем, если мы белорусы не захочем белорусами зваться, то завалится вся эта Беларусь, а Беларусь завалится, тогда и нас, белорусов, не будет. Мы превратимся в поляков, а те, той край, превратится в русских. Потому что наши уже дети, тех, которые живут в Москве, они уже русские. Дети наши, которые здесь живут, уже поляки. А это белорусские же корни все. Вот. Поэтому нам треба, чтобы была Беларусь, а мы как бы разговаривали по-белорусски. Вот.

Это была программа Indamix. Я, DJ Ricky, миксовал для вас музыку House, Soul, Disco, The Funk. Дякую за совместный вечер и каждый момент, когда музыка объединяет нас без слов. Я вертаюся с новым сетом через тиждень, а вы тримайте этот рифм до наступной субботы. DJ

танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от DJ Ricky. In the mix.

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: Нація. Сямятичи.
1: Коприн.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.